0: Кстати говоря, несмотря на то, что на регулярной основе свою любопытную физиономию обычно расплющиваю по иллюминатору, чтобы наблюдать, что там происходит, до сих пор не понимаю. Выше мы облаков, ниже облаков или в самом эпицентре. Кажется, что они над, они под. И прямо ползем по ним также. Да, все такое пушистое, немножко ватное. Очень нравится. Всегда беру место у иллюминатора. И я думаю, что на этот раз сделаю ровно то же самое. Та самая традиция, которую мне совершенно не хочется нарушать. Ну а вам в данный момент желаю, конечно же, продолжения праздников, безусловно, соответствующего настроя. Лучше, конечно, парадно-выходного, потому что погоды на эти майские праздники, ну просто я не знаю. И даже смотрел где-то за неделю и поверить не мог, но когда праздники, несомненно, приблизились к нам, да, все стало очень и очень на это смахивать. Сначала плюс 13, а сегодня уже 22. И то непонятно, на солнышке, вероятнее всего, и даже до 25, возможно. Красота же. Выбирайтесь на природу с русским радио, оставайтесь дома с русским радио. В принципе, проводите любой момент своей жизни с русским радио. Это мое напутствие. Конечно же, буду с вами до 8 утра, между песнями, само собой, разумеется. Вы же знаете, я не обманываю. Мы с вами давно знакомы. Групп не пара через пару секунд. Юлиана Караулова чуть позже. Валерия, Джиган и Лариса Дольна. Вот это наше ближайшее.
1: На русском радио.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: И в сердце весна. Русское радио.

0: новая песня на русском. Через
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русское радио.

0: Несмотря на заявленное, Мотом, Артиком и Афтием, таки почему бы и нет? Ну что плохого, если любовь для кого-то кажется парашютом? Возможно, таковая она для них и является. Для некоторых это, напротив, трамплин, а кто-то, в зависимости от темперамента, конечно же, любовь использует как локомотив. Ну а чего нет-то? Не все мы легки на подъем, и в целом, по жизни, наверное, не все даже реагируем на знаки, которые нам жизнь подает. Поэтому давайте уже ориентироваться на человека, которого мы уже успели найти в жизни. Так уж получилось, не всегда мы похожи, иногда мы разные, и в этом своеобразный кайф. Когда мы очень сильно разные, вот тут бы я, конечно, подумал. И, может быть, даже песню бы написал, но не талантлив в этом отношении. Поэтому предоставлю слово тем, кто это может. Елена Терлеева с песней «Солнце». Также появится группа «Градусы». Я всегда помню о главном. И все в твоих руках, мне кажется, нет, Леночка, на все времена. От Леонида Агутина и Анжелики Варум. Это, конечно, не все в этом часе. Что-нибудь еще интересненького обязательно подтянется. Я же, Дмитрий Лебедев, всем-всем-всем желаю продолжения праздников. И, безусловно, чтобы все у нас было хорошо. И по любви.
1: На русском радио.

0: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтобы этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Кстати говоря, совершенно не обязательно была клубная жизнь в начале 2000-х. В принципе, даже на улице можно было встретить всю палитру, абсолютно точно. То есть я художник, я так вижу. Там уже бабушки с сиреневыми волосами выделиться не могли. Потому что каждый второй то малиновый, то фиолетовый, то еще какой-нибудь. Мне кажется, довольно забавное времечко было. Хотя, с другой стороны, есть свои ничего, то с возрастом приходит понимание, так и надо ходить. 3:45 на наших раскрадийных малинки от дискотеки «Аварии» Жанны Фриски, только что на волне Русского радио. Дальше по факту «Слава», ну и факт в исполнении «Славы» или в ее понимании, разумеется, уже в течение песни. Я же всем по-прежнему жду большой привет, посмотрел, что у нас сегодня с международными праздниками, и, о чудо, совпадение, мне кажется, просто в пору праздничным дням. Международный день солнца, с чем вас и поздравляю. В Москве действительно сегодня будет солнышко. Безапелляционное, без всяких тучек нарисовали, вот прям солнце и все. Так что, Юрилушка, с праздником, никуда не девайся, мы всегда твоим лучам рады. Ну и Русское радио, мне кажется, в любой момент и солнечными лучами, да и чего уж там греха таить, в Москве их мало бывает, в любую погоду, и это всегда подспорье. Поэтому всем-всем-всем завещание, безусловно, чтобы все у нас было хорошо в любые погоды, ну а если вы были хорошие, не забывайте отдыхать, дни должны отличаться друг от друга. В солнечный надо отдыхать вдвойне, в несолнечный, там уж как-нибудь сориентируемся по обстоятельствам.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ 78010-34.
1: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.

0: Да, такое бывает, что в некоторые моменты эфира русского радио у меня некоторые песни вызывают протестные настроения. Несмотря на мою глубочайшую любовь и уважение к елке, все же хотелось бы заметить, сейчас идет период тельцов. А кому тельцы могут испортить жизнь? Ну, серьезно, мы ж святые. Просьба на нас ничего не гнать. Мы прям просто лучшие. И если вы сейчас тянете руку, мне, просто вам не повезло. Ваш телец родился, например, в год козла. И даже если такого года не существует, ваш как-то умудрился. Все остальные мы просто замечательные. Поэтому, тельцы, у кого дни рождения в эти дни, и пуще того сегодня, конечно, я вас поздравляю, мы рулим. 4.06 на наших раскрадинах. Всем шлю большущий привет абсолютно всем знакам зодиака. Кстати говоря, я же обмолвился тут же. Нет плохих знаков, есть так себе люди. Но мы-то с вами все хорошие, серьезные. В одном месяце собрались, и, по-моему, это замечательно. Еще и плюс отличная музыка. Вот вам и времяпрепровождение отличное в компании с русским радио. Нава и Мона прямо сейчас с песней «Есенин». Самый любимый враг от гостей из будущего. Дальше тебя удача найдет от Дениса Клявера. И от этой мошенники не говори мне ничего. Я Дмитрий Лебедев, с вами до 8 утра. Конечно, между песнями. И да, я считаю, что все у нас будет хорошо. Привет!
1: На русском радио.

0: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ-78010-34.
1: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Русское радио» для детей старше 12 лет.

0: Да-да, конечно. Рассказывайте. Наверное, нет человека на свете, кто хотя бы раз не примерил на себя эту масочку безразличия в тот момент, когда сердечко практически как брейкбит звучит беспощадно в организме, все же выдавая немножечко то, что еще ничего не прошло и ничего не закончилось. Хотя, с другой стороны, наверное, умение отпускать – это безусловный талант, которым мы обладаем в минимальных количествах. Но ничего с этим не поделать, любовь такая коварная штука. Я все же надеюсь, что в ваших отношениях не будет ни перерывов, ни разрывов совершенно точно. И ваш привет – это будет что-то очень-очень нежное с утра пораньше. Нет, не это, дорогой, ты меня любишь, а нормально, дать человеку выспаться, и потом уже задавайте вопросы. Можно даже самый коварный, дорогой, какой сегодня день. 4:33 на наших русскородийных, и если меня взять за единицу дорогого и спросить, какой сегодня день, я вам скажу. Сегодня 3 мая, поэтому праздники продолжаются. Всем желаю отличного отдыха и да, компании Русского радио как можно больше. Я бы даже сказал, танцуют все, но с другой стороны, время ограничено. Всего на 3 минутки Сергей Лазарев появится с песней «Танцуй». А дальше уже нежнейшие «Близкие рядом» от Чебанова и Владимира Преснякова. Ну и что-нибудь еще из любимого на русском обязательно добавим. Зовут Дмитрий Лебедев. Категорический привет всем. Раннего утречка нам и вам. Вам, сформировавшегося, вам уже доброго дня и доброго вечера вам персонально.
1: На русском радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.

0: Я, честно говоря, никак не могу выяснить эту самую разницу, когда грусть напрасно и когда не. Во всяком случае, Дмитрий Колдун завещал, чтобы мы напрасно не грустили. Надеюсь, что у вас получится значительно лучше. Я в той самой категории пребываю, народ населения. Конечно же, кто считает, что грустить вообще никогда не нужно, выход он обязательно найдется, раз уж вход в печальку образовался. Ну, а с другой стороны, если вдруг не напрасная ситуация образовалась, например, большинство считает, пришел на работу, видишь работу, все, печаль. Ну ладно, почему нет, погрустили 5 секунд и дальше взялись за работу. Почему бы и нет, в конце концов ее все равно придется сделать. Но с понедельника начинаем, а сегодня отдыхаем по полной, а значит грусти, скажем, жесткое нет. Ну, как минимум внятное, а если совсем не получается, то, пожалуйста, для начала бубните себе под нос, а потом уже более уверенно, глядишь к понедельнику и начальнику что-нибудь поперек, но не рекомендую. Александр Бьев прямо сейчас. «Взгляды» называется песня. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем улыбчивого настроя. У нас все будет хорошо. Под музыку русского.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: несмотря на то, что песня имеет в себе глубинный смысл, но он, этот самый смысл, сводится к старой русскородвинной шуточке, когда человек, в общем, обещал проанонсировать, как до 4 утра квасить, лечь примерно в это время, и в 6 утра встать, как огурчик, на работу. Читайте моей новой книге «Никак». 5.03 на наших русскородвинных. Тем не менее, праздничные дни продолжаются. Сегодня никому никуда, преимущественно, я все понимаю, бывают и исключения, бодрости духа вам. Но, с другой стороны, действительно, большинство отдыхает, до понедельника еще время имеется, у нас вообще еще только 5.03, у вас, к слову, столько же. Раннее утречко и нам, и вам. За окном уже светло, красота. Это значит, что весенний-летний период уже не за горами. Я имею в виду настоящий. Кто обращает внимание на этот календарный, только расстраиваться. У вас уже давно доброе утро шагается непосредственно по праздничному, надеюсь, выходящему по графику. Хотел сказать эфир, но нет. Хотя мы с вами, безусловно, в одной связке. Надеюсь, что все, что вы запланировали, вы уже половину успели. Если нет, то меняйте на ходу свои приоритеты, вызывайте друзей в помощь и марш на природу. Особенно, если погода шепчет, как в Москве. Вам добрейшего дня, надеюсь, у вас тоже все получается. Доброго вечера персонально вам. Все у нас с вами будет хорошо. Не море, конечно, не песочек, но, с другой стороны, и это в нашей жизни тоже случится. Может, чуть позже. А пока здесь, на Русском радио, чисто умозрительный вариант. Юлиан Караулова, вашему вниманию. «Рефлекс» чуть позже, «НЮ» еще. «Иванушки» подтянутся, без сомнений. Что-нибудь еще из любимого на русском.
1: На русском радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь.

0: Нет, ну, если вы сегодня планируете провести день, потираясь или трясь о березу, то, безусловно, можете пополнить категорию тех, для кого святая Русь занозонька. Ну и в целом, хотелось бы, конечно, напомнить, несмотря на высокие дневные температуры, ночью все еще заморозки на почве. Поэтому пристраивать тыл на матушку-землю или на мат-земле, это уж как вам будет угодно, в общем, я не рекомендую. В конце концов, сохранить еще одну опцию, когда, ой, чую этим, что что-то неладно, я бы на вашем месте не стал бы этим рисковать. Во всяком случае, мне тыл частенько подсказывает, во что встревать не нужно. Ну, а в целом, Татьяна Куртукова, прямо сейчас на волне Русского радио и песня «Матушка». Дальше диско-суперстар от дискотеки «Аварии», «Многоточие» от Влада Соколовского и Ани Лорак с песней «Ты еще любишь». Здесь, правда, слегка вопросительная интонация, но мне кажется, и в этом случае тоже все будет хорошо. Я в очередной раз, конечно же, поздравляю вас с тем, что выходные продолжаются. Мне кажется, в хорошую погоду это прям вообще отлично, а не просто хорошо. А погода у нас вообще сногсшибательный. До 23-24 днем. Но это ж прям красота. Всем-всем-всем желаю отличного отдыха и в пределах квартиры, и вне. Ну и, конечно же, музыки хорошие разные на Русском радио. Исключительно для вас предостаточное количество, поэтому каждый момент должен быть озвучен. Я за это.
1: На Русском радио. Что это за...

0: солнце, зелень, месяц май. Все, мангал доставай.
1: Русское радио.
0: Отдыхаем.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успех. Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Алиса.
1: Ну, как я уже 100-500 раз говорил, я не юный мичуринец, я могу заблуждаться. Но если все случилось, как я думаю, то есть гладиолусы померзли, и вы не знаете, как ее узнать, можно использовать другие признаки, перечисленные в песне группы «Корни». Ну, например, по лунным фазам или гаданию на варенье, что вам ближе. Или просто попытайтесь, наконец, нормально поговорить, где еще, как не в общении, человек узнается. 5.44 на наш хо, 45 уже капнуло. И это единственное, что сегодня капнуло. Я, разумеется, также делюсь жидкостью через правильное плечо, чтобы не сглазить. Да, сегодня погода отличная. Вот прямо сейчас, как будто и не Москва заодно. Вот серьезно, выглядываю туда и вижу уже солнечное утро. По-моему, это красота. Могу себе только представить, что будет днем. Максимально поздно сегодня лягу спать, чтобы не пропустить абсолютно все. Я же не какой-нибудь там паровозик-облачко, чтобы все весну-то мимо. Нет, я хочу вместе с вами отдохнуть и ухватить самый лакомый кусочек начала мая, чтобы без грозы и просто без дождя, чтобы в хорошую погоду и, возможно, даже на свежем воздухе. Поздравляю вас с продолжающимися праздниками. И да, музыки хорошие разные, на любые моменты вашей жизни у нас предостаточно. Валерия, возьми мою любовь, и дальше опять же ничего не жалко. Четыре пальмы, ну, они парами. Я думаю, что 4, возможно, их гораздо больше. Просто кучкуются группы блестящие, конечно.
2: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, так уж получилось, что мы, парни, не со всеми правилами русского языка справляемся. Вот она моя, это понятно, это очаровательная девушка. А вот кофе все-таки он, а не оно. А как бы вам не хотелось. Вроде как ввели еще допустимую форму, что можно и так и сяк. Но я по-прежнему настаиваю. Все же лучше говорить правильно. Хотя, с другой стороны, не исключаю такую возможность, что если что-то приготовлено не очень, средний рост вполне себе допустим. 6.05 на наших русскородийных. Отдыхать будем под музыку русского, как всегда. И Филатов и Кэрос, песни «Чилить» практически в тему. А студио с треком «Улетаю», а также появится «Любовь самолета» от Владимира Преснякова. «Твои глаза меняют цвет». Его больно, можно, конечно, вкратце. Тут аббревиатурка стоит перед скобками. ТГМЦ, как вы понимаете, это ровно то, что я сейчас перечислил. Да, любят исполнители иногда выделиться. Не знаю, этим ли надо или чем-то другим. Но в любом случае, против Евы Польна слова плохого не скажу. Это прям святое. Практически как я. 6.06 на наших русскородийных. Всем тельцам большущий привет. Наш месяц продолжается. И, конечно же, у нас все будет хорошо. Всех остальных просто поздравляю с праздниками майскими и желаю, чтобы вы отлично отдохнули.
1: На русском радио.

Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: солнце, зелень, месяц май. Все, мангал доставай.
1: Русское радио.
0: Отдыхаем.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Имеются, конечно, вопросики у человечества. Есть ли жизнь на Марсе, а также на Венере и на Юпитере? Мне кажется, после выступления Вани Дмитриенко ответ очевиден. Конечно, нет. Все здесь. И туса, хотя и разношерстная, но очень приятная. Предлагаю таким составом и отмечать третий день праздника майского, первомайского, если вам будет угодно. И, безусловно, не привыкаем к хорошему, во всяком случае, в Москве, с нашими обычными небесными серостями. Солнышко, безусловно, не частый гость, поэтому с почином его и, кстати, с Международным днем солнца заодно. Ерилушка, с праздником! Мы вам желаем и здоровья, и счастья. И если вам деньги зачем-то

0: Пусть у нас все будет хорошо. Улыбаться не забывайте.
1: На русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
1: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-779.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон о продаже лекарств в передвижных аптеках. Вести такую торговлю можно будет в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Пока норма будет применяться в экспериментальном режиме. В передвижных аптеках нельзя будет продавать лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, препараты с содержанием спирта свыше 25%, а также медикаменты, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Уровень безработицы в России в этом году оказался самым низким среди крупнейших экономик мира, среди стран большой двадцатки, G20. По итогам первых трех месяцев уровень превысил чуть больше 2%. Второе и третье места в списке занимают Мексика и Япония. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об острой нехватке в стране рабочих рук. Она отметила, что регулятор учитывает состояние рынка труда при решениях по ключевой ставке, поскольку кадровый дефицит затрагивает практически все отрасли. В Республике Алтай появится игорная зона. Соответствующий закон подписал президент. Ранее сообщалось, что новая игорная зона позволит создать около 1000 рабочих мест. На данный момент в стране действует 4 игорных зоны в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. С 2009 года азартные игры в России разрешены исключительно на специально организованных территориях. Ну и последнее. Российские вузы окончательно перешли на электронные студенческие билеты. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там отметили, что на портале госуслуг сформировано уже почти 5 миллионов студенческих. Закон о введении электронного студенческого билета и зачетки вступил в силу в конце прошлого года. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ох, обожаю, когда в какой-нибудь день праздников просто громадье, причем на каждый квадратный миллиметр. Сегодня, между прочим, Международный день солнца. Что красота! Солнышко имеется, а значит, не промахнулись. Ну и к тому же еще и день кондитера. Скажете, как эти два праздника соотносятся? Легко. На солнышке попарились, пожарились, отдохнули, зашли, например, в дачу и в холодильничек. Оттуда что-нибудь прохладненькое. Например, какой-нибудь небольшой тортик 2 на 2 метра. Скажете, где взять такой холодильник? А я вам скажу, как говорили на Руси, голь на выдумку хитра. Снимаете пару полок и ставите непосредственно на ребро. Да, в конце концов, получится некрасиво, но зато по-прежнему вкусно. Приятного аппетита тем, кто уже приобщился. Насчет солнышка могу сказать, даже в Москве уже имеется. Чего ж говорить у вас, раз вы у нас по времени с опережением. Добрейшего дня, конечно же, вам доброго вечера. Ну, вам уже ночи доброй, чего уж там. А нам раннего такого солнечного утречка. Все у нас будет хорошо.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404. Что слушает страна?

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: Я, конечно, верю в то, что все получится, но мне что-то подсказывает, что сказочное зеркальце наверняка ответило бы: «Ты прекрасен, спору нет». Но и с этим мной я готов согласиться. Голливуд, безусловно, крут в каком-то смысле, но не в танцах. С Болливудом, конечно, не сравнить. Зумерю специально для вас фразочка «Джимми-Джимми Ача-Ача», которую практически все знают из, как водится, двухсерийного фильма, индийского, само собой, «Танцор диско». Кстати, слово «ача» переводится как «пойдем». По этому случаю, уважаемые Джимми и представители других славных имен, отечественный вам гоу! Только вперед и, безусловно, надолго. Ирина Дубцова через пару секунд о любви и ее масштабах, «Моя звезда» от «Отпетых мошенников» и группы «Сливки». И «Давай не ждать» — абсолютно новая песня от Марии Краймпрери. Хотя все-таки стоит чуть-чуть подождать. Не сразу появится трек «Голая» от группы «Градусы» и многое-многое другое. Удивительное, прекрасное, музыкальное. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Я с удовольствием приветствую абсолютно всех, сколько бы времени у вас ни было. С праздниками вас, и пусть все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
3: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
2: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
4: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.

0: НТВ. 12+.
1: Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит во время диеты. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Ну чего, я иногда тоже чувствую себя малышом, ну или как минимум ребенком. И не всегда, когда вижу грузовичок, нет, просто наличие знаний, иногда выясняется, что их совсем мало. Оказывается, сегодня не просто так солнышко, а я-то удивляюсь полночи. В этот день, как пишет интернет, часто бывает теплая погода, которую называли «Фидул теплый». Знал бы я заранее, обратился бы к этому источнику, а не слушал бы синоптиков и уж наверняка куда-нибудь слинял бы на дачку, чего вам и рекомендую. Если у вас есть своя или друзья знакомые имеют фазенду, ну не знаю, можно просто выбраться на природу, если есть настроение подышать свежим воздухом или шашлычком. Он же приятно пахнет даже на расстоянии. Ох, спонтанное слюноотделение вызвал у себя же. Ну да ничего, я думаю, что самое главное, чтобы вам было хорошо, а я свое ухватить успею. Поздравляю вас с продолжающимися майскими праздниками. Отдыхайте на здоровье, шашлычки, разумеется, рекомендую. И, конечно же, будьте всегда в добром здравии и отличном настрое. На музыку на русском радио мы, конечно же, обеспечим. Через 14 минут очаровательный Анна Семенович и демиский альбом. А я говорю вам пока. Дальше по неделе обязательно услышимся.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
2: Сергей Сергеевич Колобков. Работает сварщиком на заводе.
1: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля Джилли?
3: Вообще-то, я хотел купить жене шубу.
2: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
1: То есть, вы покупаете автомобиль для семьи?
4: Нет, мы покупаем Джилли маме!
5: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новый Джилли с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер Джилли в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45.
6: Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке Джилли Манджаро, предоставляемый ПАО «Сбербанк». Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе Джилли страхования обязательно.
7: Правильно оценивайте свои возможности и риски.
8: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге 9-86-04-04. Что слушает страна?
9: И как бы ни старался, не говори.

0: Новости. На русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство труда предложило ужесточить правила найма мигрантов и сократить срок перераспределения региональных квот на иностранных работников с 6 месяцев до 3. Это заставит работодателей при трудоустройстве действовать быстрее, а количество квот будет точнее соответствовать потребностям рынка, пишет парламентская газета. По закону, регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если в течение полугода тот не обращается в МВД за разрешительными документами. На этот год квота по трудоустройству иностранных работников составляет почти 280 тысяч разрешений. Дата-центр в Москве переключился на резервное питание. Причиной стали перебои на столичной электроподстанции, сообщили ТАСС в структурах Ростелекома. На резерв пришлось перевести дата-центр ММТС-9. Это крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в России. Накануне на этом ключевом узле связи отсутствовало электричество. Сообщалось также о сбоях у провайдеров интернета. Сейчас дата-центр работает в штатном режиме. Как уточнили в компании, обмен интернет-трафиком происходит в полном объеме. В Москве проведут переразметку дорог. На некоторых участках полосы движения расширят, а где-то введут дополнительные. Так новая полоса появится на внутренней стороне МКАД перед съездом на Ярославское шоссе и на съезде с Ленинградского шоссе на Московскую кольцевую автодорогу. Кроме этого, планируется увеличить длину левоповоротного кармана с Мичуринского проспекта в сторону Олимпийской деревни. Всего в этом году запланировано не менее 100 проектов по переразметке дорог. В завершение информации от синоптиков. Метеорологическое лето в Москве начнется 26 мая. В гидрометцентре заявили, что с этой даты среднесуточная температура превысит 15 градусов. В городе уже заметно потеплело, выпавший на неделе снег полностью растаял. На этом пока все новости о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Мои дорогие, с майским приветом к вам, ваша Аня Семенович. Соскучилась ужасно. А выходные у нас получились долгие, это чудесно. Но это только у нас такие долгие выходные. Оно не у наших мужественных защитников, которые как раз и берегут наш с вами покой, чтобы мы вот так свободно отдыхали. За что им бесконечная благодарность от всего сердца. Ну, значит, такие у нас праздники намечаются. Послезавтра, 5 мая, отмечается День водолаза и День шифровальщика. Это праздник тех специалистов, которые умеют зашифровывать документы. Кстати, первый шифровальный аппарат, считается, изобрел сам Леонардо да Винчи. Вот так вот. 6 мая – День Георгия Победоносца. Это святой Георгий, пользуется особым уважением у воинов, считается их покровителем, помощником и защитником. Орден Святого Георгия – высшая военная награда нашей страны. 7 мая в четверг отмечается День создания Вооруженных сил Российской Федерации и День президентского полка. Того самого знаменитого полка, что охраняет Кремль и подчиняется напрямую верховному главнокомандующему президенту России. И, кстати, ребята там служат все на подбор. Красавцы. Так что, девчонки, кто не замужем, гуляйте около Кремля побольше. Вдруг кто-то приглянется. Ну, а что у нас еще за праздник 7 мая? Это День радио. Это праздник всех радищиков, и мой в том числе. Поздравляю с наступающим праздником всех моих коллег, все радиостанции, всех, кто работает в этой прекрасной сфере и радует вас своим творчеством. В общем-то, можете меня тоже поздравить, я с удовольствием приму ваши поздравления. Ну, а в субботу, 9 мая, нас ждет главный праздник нашей страны. Великий и святой для каждого из нас. День Победы. Это великий праздник, когда всегда люди сплочаются, вместе идут гуляют, вспоминают своих бабушек и дедушек. К сожалению, ветеранов осталось просто очень мало, прям просто считанные единицы. Так что берегите своих великих дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. И, конечно же, берегите эту память о этой великой победе и передавайте ее детям. Ну, а теперь я жду ваших майских приветов. Пишите на страничке Русского радио ВКонтакте под моей фотографией и на страничке Дембельского альбома тоже ВКонтакте. Ну, а сейчас любимая музыка на Русском радио, а потом снова я и вы.
0: Дембельский альбом на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже.
2: Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте armatek.com.
3: Родительский!

0: оклеенный брус. Ты у Пима купи.
1: Фирма «Пим». Производство и строительство домов из клеенного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404. Что слушает страна?
4: Выш.

0: решено. Мне не звони, не люблю я давно.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Ну что, перезимовали? Весна пришла. Все будет хорошо. Русское радио.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Ну что, мои дорогие, как вам? Ваши любимые песни на русском радио звучат прекрасно. Я вот соеду в машине, слушаю русское радио и заряжаюсь такой энергией, потому что что не песня, то история, то хит. Ну а я сейчас буду читать ваши любимые сообщения, которые вы посылаете своим ребятам, которые служат, с которыми вы служили, и поддерживаете их. Погнали! Большой привет Александру Кириллову, который сейчас служит в Калининграде, шлет Илья Минушин из Тольятти. Удачной службы и побыстрей возвращайся. Привет летит войсковую часть 13-206, 160-й танковый полк, 2002-2004 годы службы, летит от Вениамина Стахова из Абакана. Привет, Дембельский альбом и наша прекрасная Анна. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому солдату Тимофею Кравченко, ВСО Пятигорск. Это нам написала Ольга Чумилова из Ростова-на-Дону. Олечка, с удовольствием. Привет и воздушные поцелуйчики вашему любимому солдату. Но поцелуйчики только от вас. Летит привет от Чумакова Владислава из Перми. Всем, кто проходил службу в 8-м отряде спецназа «Русь». Анюта, хочу передать привет своему брату Малинину Егору. Это написала Виктория Малинина из Ухты. Желаю удачной службы и возвращайся скорей домой. Мы тебя очень сильно ждем. А вот Анна Ильина из Пскова передает привет своему племяннику Данилу Севастьянову и всем, кто служит или собирается пойти в армию. Все будет хорошо. Всем отличного дня. Спасибо, моя хорошая, за вашу теплоту, доброту и любовь. Она вот прям сочится через ваши сообщения. Надеюсь, она также заряжает тех, кому вы отправляете эти сообщения, как и меня. Ну, а музыка на русском радио вас точно зарядит.
0: Дембельский альбом на русском радио.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит.

0: мои дорогие, ну что я вам хочу сказать, впереди еще целое воскресенье. Еще не все шашлыки съедены, еще, как говорится, не все песни спеты и добрые слова сказаны. Ну а вам я что хочу сказать, что буду читать ваши сообщения, потому что их очень много. И, как обещала, постараюсь сегодня закрыть все свои долги, которые не прочитала в предыдущих программах. Привет, летит войсковую часть 47-866, Владимирская область, Ковровский район, а передает его Александр Сорокин из Краснодара. А вот Елена Устименко из Магнитогорска шлет привет своему любимому брату Юрию, служит в Калининградской области. Очень скучаем и ждем его. И всем его сослуживцам большой привет. Зацепин Илья из Нижневартовска передает привет войсковую часть 3492, призыв 1-10, ОДОН. А Галина Вавилова из Петрозаводска пишет: «Анюта, передайте привет моему брату Алексею Вавилову. Служит в Иркутской области. Желаем ему здоровья, надежных товарищей рядом и поскорее вернуться домой. Очень сильно скучаем». Какое доброе сообщение. А вот какое интересное и доброе сообщение нам прислал Николай Мигарев из города Таркасале. «Служба в армии для настоящих мужчин. Приходишь мальчиком, уходишь им. Караулы, тренировки, устав каждый день. И все будет хорошо, если ты не пень. Пробежки, порядок, столовая. Стрельбы, учебка, ничего нового. Служба в армии. Ребята для сильных. И нет там никого из стильных. Год службы пролетит, как один день. Никого из вас не одолеет лень. И девушка скажет: ты мой мужчина. Служил ты в армии, ты гордость и сила». Вот это стих, вот это я понимаю мотивация, вот это я понимаю сила. Спасибо вам огромное за такое сообщение. Я уверена, что ребята, которые сейчас его услышали, и девчонки, которые идут, улыбнулись от счастья и радости. Ну а сейчас музыка на русском радио, а потом снова я к вам вернусь.
1: Дембель с альбом на русском радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

0: Привет-привет, как меня слышно? Прием. Не забыли про меня? А это у нас дембельский альбом на русском радио. И у нас на неделе 7 мая будет праздник День радио, поэтому я очень прошу прислать ваши сообщения с поздравлениями для всех моих коллег и для работников русского радио. Ну а пока ваши сообщения, побежали. Евгений Жильцов из Самары шлет привет в войсковую часть 23-626, Таманская мотострелковая дивизия. Также летит привет от Станислава Прокопчука из Ростова-на-Дону всем, кто служил в войсковой части 25-642. Привет в войсковую часть 74-61 передает Виктор Подгорин из Коломны, а Валентина Зимина из Краснодара шлет привет своему племяннику Родиону. Какой имя красивый, Родион. Ему осталось служить чуть больше месяца. Очень соскучились, ждем домой с нетерпением. Также летит привет сослуживцам войсковую часть 65-15 Барнаул от Кормухина Дмитрия из Нижнего Новгорода. Всем, кто сейчас в строю, горячий привет и так держать. Моя самая любимая программа «Дембельский альбом» на русском радио. Огромное спасибо за привет от меня. Хочется сказать вам, вы просто молодцы. Ваша программа дает надежду всем, кто идет на службу, кто ждет, кто потерялся в надежде найти своих сослуживцев. И это так классно, что люди пишут и звонят, передавая приветы. И летят приветы из разных уголков нашей России. Всем только самого наилучшего, бойцам только самого надежного, отца, командира. С огромным уважением к вам, ваша постоянная слушательница Наталья Макарова из города Тавда, Свердловская область. Наталья, спасибо вам огромное за вашу преданность, что вы с нами так много лет. Очень приятно. Благодарю. Ну что, старшая прапорщица Анна Семенович отчитывается. Программа подходит к финалу, но впереди все равно еще будет несколько сообщений. Ну и, конечно же, музыка на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио. Редактор

0: родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
1: С 9 до 11 вас ждут
2: крутые новости,
1: крутые игры,
2: крутая музыка
1: и все это.
2: Все это
0: крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
3: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут, там, тут или там.
0: Русское радио. Русское
3: радио. Не тут, я не там, арифметика проста. Закрывай глаза, считай, достань.
0: Только любимое.
4: Я не отпущу тебя.
0: Только лучшее.
5: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю 100 раз подряд. Ты не такой, ты не такой.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
2: Ну что, мои прекрасные, мои волшебные, вот она, наша программа финалится уже, как быстро пролетает время, казалось бы, вот целый час в эфире, а вот он раз, чух, и пролетел. Вот, жизнь тоже летит быстро, поэтому успеваем наслаждаться прекрасными моментами нашей жизни, сеять больше добра вокруг себя, ну и, конечно же, радовать своих близких. Ну а чтобы их порадовать, иногда нужно просто написать несколько сообщений на Русское радио. Людмила Васильева из Челябинска передает привет своему любимому мужу Сергею, который сейчас служит России. Очень его люблю, жду, верю и надеюсь. Русское радио и Анна, вы молодцы. Спасибо вам большое за такую похвалу, очень приятно. Владимир Аф из Новосибирска, Татьяна из Воронежа, Милана Иванова и Дмитрий Владимирович передают огромный привет всем, кто сейчас служит России, выполняя свой долг и защищает нашу страну. Мира и добра всем нашим воинам и всем жителям России, любви огромной, милосердия и сострадания к ближнему. И огромный привет Ане Семенович с ее добрым сердцем. Будь всегда такая, Николай Узун. Ну, Николай, ну спасибо, ну буду такой, может быть, даже еще лучше. Ну что, вас впереди ждет шоу «Вкрутую по-русски», два неотразимых и искрометных ведущих Андрей Макеев и Миша Набоков. Я ребят тоже поздравляю с наступающим праздником, с Днем Радио. В следующую субботу наша страна отмечает великий праздник, День Победы в Великой Отечественной войне. И ждут вас три прекрасных выходных дня. Поэтому давайте рассказывать своим детям истории военные, рассказывать о нашей победе и какая у нас великая страна. Я вас очень люблю. До скорой встречи в следующее воскресенье. Будьте счастливы.
0: Роднее ближе станет дом, когда есть день.

0: Реклама на русском.
1: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу: бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера».

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
2: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
1: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
3: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине «Крепостная 43».
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404. Что слушает страна?

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал закон об усилении контроля за производством стройматериалов. Документ призван очистить рынок от контрафакта. Контролирующие органы будут проверять, насколько стройматериалы соответствуют техническому регламенту. Под контроль попадут в том числе цемент, строительные смеси, радиаторы и трубы. Ранее эксперты оценивали долю фальсификата на рынке стройматериалов в пределах от 15 до 45%. Сообщалось, что подделкой может быть каждый шестой радиатор, каждый пятый мешок цемента и почти половина электрических проводов. И еще об одном законе, подписанном президентом. Он расширяет зону любительской рыбалки в стране. Сейчас организовывать платную рыбалку можно в Байкальском, Дальневосточном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Новый закон разрешает рыбалку и в Западной Сибири. Перечень рек, где можно будет посидеть с удочкой, определит правительство. По оценкам экспертов, в стране около 15 миллионов рыбаков-любителей. В Госдуме предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования. Как отметили депутаты, вузовские тарифы за год выросли на 30%. При этом рост стоимости вузовского обучения никак законодательно не регулируется. Ну и последнее. У двух языков народов России осталось всего по одному носителю. Речь идет об итальменском и медновском алеутском языках, рассказали в Институте языкознания. Кроме этого, в список самых редких попали уильтинский язык на Сахалине, негидальский и удыгейский в Хабаровском крае и водский в Ленинградской области. У них менее 10 носителей. Всего в России насчитывается до 270 языков. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Ух, сегодня во Всемирный день веселья. Надеемся, представители Книги рекордов нас внимательно слушают, потому что целых два часа без перерыва мы будем хихикать, как гиены, ржать, как кони и гоготать, как гуси, а также умничать, как Андрей Макеев, и танцевать, да, как Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Я думал, когда же ты перейдешь к нормальному объявлению меня? И вот наконец-то, да, наконец-то.
2: Ты удовлетворен.
3: Меня сказал. Теперь надо напомнить про Лену Журавлеву. Еще у нас есть третий человек в нашем в этом списке людей, которые должны появиться здесь в эфире русского радио, который будет и умничать, и ржать, и все остальное.
2: Подожди, ну а Лена что будет делать?
3: Лена будет жарить.
2: А,
3: да, Лена будет жарить. В рубрике Лена жарит.
2: Все логично.
3: Собственно, на этом строится рубрика.
2: Было бы странно, если бы она бы гоготала, да?
3: Да, это Лена не гогочит же, Лена жарит называется, да, рубрика.
2: Поэтому она будет жарить.
3: Целых три минуты просто люди слышат звук, как кто-то... Да,
2: просто сковородка.
3: Шкварчит что-то. Лена жарит рубрика. Ну, вы сами все услышите, вы сами знаете, да, как это происходит. Вы любите эту рубрику, как там шкварчит у нее все на сковородке. Игра накрутили по полной, в ней будем накручиваться и дарить призы. Что это такое, в середине часа узнаете, это кульминация нашего часа фактически.
2: Андрей, мне кажется, ты вошел в роль умника слишком. Все слишком логично.
3: Я вошел и...
2: Давай что-нибудь.
3: Я вошел и вышел.
2: Давай что-нибудь неожиданное.
3: Не, смотри, подожди. Мы сейчас дадим песни, с которыми будем...
2: Твои песни.
3: Умные.
2: Неожиданные. Доброе утро, Андрей. Андрей записал.
3: Потому что я так буду петь песни.
2: Ну, я представляю, без гитары такой... Доброе утро.
3: Я вот примерно так буду рассказывать про красивую надувную мебель. А вернее, как проверяют ее качество.
2: Ну вот это неожиданно.
3: Надувная мебель.
2: Мебель.
3: И как проверить ее качество. Ты как слово надувную услышал.
2: Я обрадовался уже. Думал, ну наконец-то.
3: Мебель. Да, что это такое?
2: Ну ничего, перед этим наша фирменная зарядочка. Как обычная прогулка в парке может превратиться в чемпионат по спортивному ориентированию, расскажет Николай Басков с песней «Туманы».

0: Красное утро по-русски. Вкрутую.
1: Меня фактически обезоружила вот эта новость, которую я вам сейчас расскажу. Она просто невероятная.
2: Ну давай. Что там, что, не томи.
1: Я понял, что мне это тоже надо.
2: Не томи.
1: Производитель мебели впервые в истории выпустил красивую надувную мебель. Надувную.
2: Красивую.
1: То есть бахрому добавили, подушечки накачали.
2: Такие
1: видимо,
2: упругенькие,
1: да,
2: стали, да?
1: Такие прям хорошие.
2: Может, прям
1: приятно. И красиво, да.
2: Наконец-то.
1: Прочность этой мебели проверяли кошками. Ну, а кем еще?
2: Ну, а кто еще?
3: Ну, больше некому.
1: Буквально. Согласен. Острые когти — это стресс-тест для обивки. Дизайнер потратил 12 лет и 20 прототипов.
2: Сколько?
1: Чтобы надувная мебель стала вещью, которую не стыдно поставить в гостиную.
2: Чего?
1: Потому что до этого он ставил в гостиную эту мебель.
2: Это был стыдобак.
1: Говорили, это что такое?
2: Убери. Это диван.
1: А, это диван.
2: А, диван. Ну, все равно убери.
1: Да, потому что не стыдно.
2: Да,
1: красиво. Сейчас мама придет, я объясню, что это такое.
2: Она же не поверит, что это диван.
1: Да. Значит, не стыдно поставить в гостиную, потому что она выглядит дорого. Вот что самое главное.
2: Да.
1: Теперь другие бренды просто не смогут игнорировать этот формат. Теперь у нас будет очень много надувной мебели. Очень полезно, если тебя соседи затопили, ты раз и...
2: И выплыл.
1: Да. Надо главное, чтобы телевизор у тебя был надувной и стол надувной. И можно еще вот это все взять с собой на море. И у тебя и диван, и телевизор, и все надувное. Очень хорошо. И сам надувной ты тоже. Как тебе вариант, да?
2: Слушай, отлично.
1: Плавки надувные.
2: Самое главное, коты тоже надувные.
1: Коты, да, вот желательно тоже,
2: чтобы, чтобы они мебель не драли.
1: И мяукали, чтобы тоже. Да. Так,
2: слушай, у меня еще, знаешь, какая мысль возникла, что 12 лет, да, получается,
1: да,
2: они делали. Это уникальный случай. Если раньше кошки проверяли мебель на прочность сами, то теперь мебель, получается, проверила, хватит ли у кошек сил и стойкости ее порвать. То есть через 12 лет кошки все-таки сдались.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
4: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 375 78 78 745.
5: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
6: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге 9 86 04 04. Что слушает страна?
7: И как бы ни старался, нига.
6: Русское радио.

0: А вы не смотрите, что снег. Снег. По календарю-то весна.
1: Весна. Значит, все будет хорошо.
2: Русское радио.

0: Фантастически.
1: Нам сегодня всем очень хорошо, потому что сегодня день солнца отмечается. Поэтому мы вас всех с этим праздником поздравляем.
2: А я думаю, что такое? Ну что случилось?
1: Почему солнце сегодня светит?
2: Почему?
1: Поздравьте солнце. Поклонитесь ему, солнцу.
2: Принесите ему
1: дары какие-нибудь.
2: Творог.
1: Творог. И можно телескоп принести еще. Если у вас есть, как раз самое время для того, чтобы сегодня исследовать, мне кажется, наше такое прекрасное безоблачное небо, но ближе к вечеру. Сейчас вы глаза обожжете себе. Сейчас не надо. Ну что, зачем вы сейчас понесли? Сейчас зачем понесли? У меня телескоп, кстати, дома есть.
2: А что ты научил-то плохому всех?
1: Такое изобретение. Я предупреждаю просто. Есть такое изобретение человечества. Телескоп очень полезный.
2: И у тебя он есть?
1: Естественно, да.
2: Я не хочу знать, что ты...
1: Периодические открытия. Звезды,
2: да, конечно,
1: Мишенька.
2: Ага.
1: Звездочки.
2: Да,
1: конечно.
2: Да.
1: Ага, и за это можно получить, Миша, статью. Поэтому на звезды нужно смотреть.
2: Какую статью?
1: Если ты смотришь за соседями...
2: В газете?
1: Ты же на что намекаешь? На соседку разглядывать?
2: Нет.
1: Административку получишь сразу после этого.
2: Вот он, юрист сидит.
1: Вот я тебе говорю. Поэтому на звездочки надо смотреть. Вот в телескоп специально для этого сделал. Или за птичку. Ну, звездочки мне нравятся больше. Но вот реально, с детства у меня есть такое влечение. Всякие, знаешь, вот эти оптические приборы. Uh-huh. Или, например, по микроскопам очень много всего интересного можно разглядеть.
2: Ну да. Звезды, например, тоже. Прикинь, наоборот, под микроскопом смотреть звезды, а телескопы за микробами.
1: Это смотря как повернуть, с какой стороны. Если в одну сторону можно посмотреть за звездами, а в другую сторону...
2: Телескоп превращается.
1: Переворачиваешь. Поэтому да, это такая вещь, которая очень, так знаешь, помогает в том числе и детей оторвать, например, от телефона, от всяких гаджетов, компьютеров. То есть настраиваешь, и вот вы там что-то изучаете. У меня сын как-то одно время увлекся, и он потом рассказал, то есть результат был такой, знаешь, исследований наших, что оказывается во Вселенной есть такая часть, которая называется Великая Пустота. То есть это много-много миллиардов километров, где нет ничего, ни звезд, вообще
2: просто
1: ничего.
2: Темнота, да?
1: Темнота просто полнейшая, ничего
2: как
1: нет.
2: Как у меня в квартире. Прям.
1: Вот где она как раз и оказывается и находится.
2: То есть где она берет начало.
1: Мы думали, что это где-то там, да, Великая Пустота. Она начинается у Миши в квартире.
2: Миши Набокова.
1: Продолжается в моей голове после эфира, потому что у меня там просто Великая Пустота на миллиарды километров. И заканчивается эта Великая Пустота. Хотя нет, не заканчивается, продолжается.
2: Продолжается
1: в кошельке до зарплаты. Вот там Великая Пустота. Когда в кошельке за неделю до зарплаты. Вот так правильно надо сказать.
2: Примерно, да.
1: То есть ты открываешь кошелек, а там...
2: А там космос.
1: А там, да. И ты ныряешь в него.
2: Слушай, какое невероятное открытие.
1: И скафандр надеваешь. И денег ничего нет, пустота величайшая. Вот такое открытие.
2: Гениально. Подожди, Андрей.
1: Вот такое открытие.
2: Молодец.
1: У нас сегодня будут истории, связанные с результатами ваших личных исследований. То есть, возможно, вы в детстве нашли ту самую видеокассету, где секретную, и вы,
2: запись.
1: Вы включаете папину, а там марсиане рассказывают про...
2: Анекдот.
1: Про
2: Землю.
1: Про строительство Вселенной. И вы такие... Не может быть
2: такое. Секреты все такие.
1: Или, например, вы купили бинокль, наблюдали за кем-то.
2: Да, за воробьем.
1: Или с людьми. Получили статью, но зато очень много чего узнали.
2: Да.
1: Вот, ну, то есть,
2: напишите.
1: Результаты ваших личных исследований.
2: Что ты статьями пугаешь нас сегодня с самого утра?
1: Миша, ну, на всякий случай надо предупредить.
2: Ну, вообще,
1: мало ли вдруг.
2: Но
1: при этом надо предупредить, что надо написать сообщение еще нам.
2: Хорошо. За это ничего не будет?
1: А уже потом можно отправляться в соответствующие инстанции. Результаты ваших личных исследований. Пишите сообщение, пишите ваши истории. А может быть, юридическое какое-нибудь исследование было? Тоже напишите нам. Я никак не перейду.
2: Успокоительное принесите,
1: ваших,
2: Андрей,
1: личных,
2: пожалуйста,
1: исследований, пожалуйста. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
2: Это законно было?
1: Это незаконно было.
3: Вкрутую на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
7: Вам колыбельную сыграть на барабане? Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: Ну что мы можем вам подарить?
1: Что здесь можем? И солнце, и луна, все это у нас в авторамке, Андрей. Все есть, запечатлено,
0: да?
1: Уже.
0: Ну, фактически. Крутая авторамка с логотипом Русского радио вас ждет. Мы готовы вам ее подарить в игре «Накрутили по полной».
1: И в эту авторамку можно, например, Анну Семенович, да?
0: Добавить.
1: Хоп,
0: ну, если получится.
1: Все,
0: если умеете смотреть, скретить, если умеете аппликации делать.
1: И каждое утро.
0: Звоните 8495.
1: 995-105,7.
0: Через песню с вами сыграем.
1: Давайте.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Нам позвонил Алексей из города Пскова. Приветствуем его. Алексей, здравствуйте.
2: Доброе утро всем вам.
1: Очень хорошо, что к нам позвонили. Мы сейчас с вами поиграем. Кстати, как майские у вас...
3: Сколько шашлыков уже внутри находится?
2: Нет, шашлыки не было. У меня более полезное.
3: Более полезное?
2: Вахта памяти идет. А там поднимаем бойцов наших.
3: Понятно.
1: Отлично. Алексей, ну, чтобы у вас настроение было максимально высокое, да, чтобы, ну, соответственно, майские праздники чувствовал, что проходит не зря, мы с вами сейчас сыграем в игру «Накрутили по полной». У нас есть для вас подарок «Авторамка».
3: Как крутая. Вы на это смотрите?
1: А?
2: Отлично смотрю. Надо еще выиграть.
1: Ну, выиграть, но всего ничего. Ерунда, всего ничего, три факта, один из них правда. Отгадаете, где правда, там и все у вас получится. Мы сейчас запускаем нашего тигра-льва.
3: Да, тигра-льв. Нашего ручного. Да. И вот от этого очень многое зависит.
1: У него бумаги в зубах,
3: да. Миша. Надо успеть... Как всегда, сценарий в зубах, мне нужно...
1: Надо успеть поймать, Миша. Давай.
3: Запускайте. Аллей! Оп!
1: Ты без руки, но со сценарием.
3: Почему?
1: Миш, очень хорошо.
3: Почему никто не предупредил, что он кусается?
1: А тебе надо говорить, что львы кусаются, что ли, тигры-львы?
3: Предупреждать надо о таких вещах. Ладно, в честь Дня Солнца мы накрутили факты про разные космические тела и звезды. Факт номер один. Солнечный ветер дует со скоростью 2 миллиона километров в час и может поджечь Луну, если она повернется к нему с другого угла. Факт номер два. Зимой на Земле холодно, хотя Солнце ближе всего к нам именно в январе. Всего 147 миллионов километров, в то время как летом 152 миллиона километров. Факт номер три. Расширение космоса происходит так быстро, что галактики улетают от нас со скоростью света, и через каких-то 2 миллиона лет мы останемся в темной пустоте.
1: Звучит страшно.
3: Интересно.
1: Страшно интересно. Да. Алексей.
3: Ну что, Алексей?
1: Развейте все наши сомнения и скажите, где правда здесь спряталась. В первом, втором или третьем варианте.
2: Давайте второй вариант.
1: Второй вариант. Зимой на Земле холодно, хотя Солнце ближе всего к нам именно в январе. Всего 147 каких-то...
3: Жалких.
1: 147 миллионов километров, в то время как летом аж 152 миллиона километров.
3: Как от Москвы до Воронежа.
1: Да, фактически.
3: Примерно.
1: Останавливаемся на этом варианте.
2: Да.
1: Да!
3: И это неожиданно!
1: Наконец-то!
3: У нас победитель!
1: Мы дарим крутую авторамку с логотипом Русского радио!
3: Она
1: отправляется... Авторамка отправляется в Псков! Наша первая...
2: Я, кстати, первый, да, победитель. Потому что Виктор вчера с Великого Новгорода не выиграл авторамку.
1: Вот, видите, а вы прям вот внимательно, причем следит внимательно, смотрите, какой Алексей.
3: Вот это я понимаю, слежка.
1: Да, но вот, да, как говорится, дай бог, чтобы не последний. Чтобы еще, да. еще
2: дай
1: раз.
2: Бог.
1: Да,
3: Андрей,
1: давай.
3: Не каркай.
1: Не буду. Хотя, почему бы и нет.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Я, кстати, недавно узнал, что есть такой метод, который называется псевдоязык. Ну, там, псевдоанглийский, псевдофранцузский часто используется у наших исполнителей.
2: Да?
1: Как типа исполнения, типа...
2: А вот это, да?
1: У Зиверт,

0: Ну, мало ли, может быть, кто-то прямо сейчас этим занимается, переводит наше шоу на какой-нибудь, не знаю, на латынь, может быть. Результаты ваших личных исследований мы сегодня обсуждаем.
1: Да, я поэтому
0: с вами.
1: К чему это рассказываю, к нашей сегодняшней теме, кстати, что у нас сегодня такая тема, что по-разному можно исследовать жизнь окружающую.
0: Я думал, ты просто так сказал.
1: Песни, да, вы что-то нашли, какие-то моменты в песнях. Mm-hmm. Возможно, действительно, вы что-то исследуете научное. Латынь изучаете. Да? И прочитали на латыни кое-что. И потом...
0: Зачем я это прочитал?
1: Миша что-то, возможно, исследует.
0: Слушай, я постоянно все исследую, но в детстве исследовал чаще. Скажем так, я мечтал стать энтомологом, я, по-моему, тебе рассказывал.
1: Вот это интересно.
0: Да, изучал разных жучков, там проводил реальные, причем, исследования, куча книжек были, там разные бабочки, жучки, паучки. И после серии наблюдений, знаешь, я сделал вывод, такое даже научное открытие, оно заключается в том, что комары — это единственные вообще, кто действительно ценил мое общество и мои исследования, особенно после заката они любили.
2: Крутое на русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах. Только любимое.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Единственное, что мне пригодилось в жизни из геометрии, это фраза, что и требовалось доказать. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну что, Лена Журавлева.
1: Привет,
2: Лен.
1: Хороший день сегодня, правда?
3: Я тут подумал, мы с тобой никогда не танцевали ча-ча-ча. Давай, ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, три, два.
2: Сейчас Мишин танцуется с микрофоном, и мы продолжим.
3: Да все, я натанцевался.
1: Да вы меня просто не по назначению используете. Я пришла вообще истории рассказывать.
3: Это уже другая передача, Лен. Давай тебя используем в кулинарном плане, пожалуйста. Что ты принесла нам?
1: Я принесла. Знаете, мы часто с вами говорим о этикете. Что это за скрип? Кто-то там идет?
3: Это дверь.
1: Вот. Об этикете мы говорим. Мы, кстати, этот вопрос даже поднимали, но такой больше с эстетической точки зрения. А вот вопрос какой сегодня. Каким образом чавканье и хлюпанье, как у Миши, может менять вкусовое восприятие пиши?
2: Как у Миши? Если как у Миши чавканье и хлюпанье, оно меняет все.
3: А откуда вы знаете? Я не пойму.
1: Мишу отбрасываем.
2: Миша, пошел!
1: Если в западной культуре чавкать за столом считается неприличным, но мы это все прекрасно знаем.
3: То в студии «Вкрутую по-русски» это нормально.
1: Нет, но если студия «Вкрутую по-русски» стояла бы в Китае и других азиатских странах, чавканье и другие звуки при еде, наоборот, расцениваются как комплимент повару.
3: Не, ну слушай, ну если честно, вот в семье, да, ну сидим, там, ну дед мой, допустим, ну нет-нет-то и, как говорится, ну что, ну все свои.
2: Чавкнет, да?
1: Нет-нет-то и дед.
3: Да, и что?
1: Ученые провели исследование, в ходе которого участники ели суп как небольшими глотками, так и всасывали жидкость с хлюпаньем. И оказалось, что во втором случае та же самая пища показалась едокам вкуснее,
3: да?
1: Представляете?
3: Ну, конечно, вкуснее.
1: Возможной причиной такого результата называют большую эмоциональную насыщенность процесса за счет задействования чувства слуха.
3: Это все мой дед.
1: Другая гипотеза заключается в повышенном воздействии на пищу кислорода в процессе всасывания.
3: А, ты типа вдыхаешь больше, и тебе кажется,
1: а еще одна, ты представляешь, три версии. А еще одна в том, что такой способ позволяет поглощать более горячую еду, и этот фактор тоже может влиять на восприятие вкуса. Как интересно же.
2: А есть четвертый фактор, когда начинаешь есть и слушаешь рубрику «Лена жарит», мы с Мишей проверили, да, неоднократно, да.
3: Намного вкуснее и даже дешевле, кажется.
2: Получается, да, экономьте. Лена Журавлева, ешьте в нашей компании.
1: Я всегда рядом.
3: И пейте.
2: Да.
0: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском.
4: Свадьба начинается с «Ювелирторга». Закажите обручальные кольца завода «Примуса» в магазине «Алмаз». Более 1000 моделей от 15 тысяч рублей. Выбирайте уникальный дизайн и качество. Магазин «Алмаз», улица Крепостная, 43.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404.
5: Что слушает страна?
6: Души помятые, улыбки прятые.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал накануне несколько важных законов. Один из них разрешает продавать лекарства в передвижных аптеках. Вести такую торговлю можно будет на отдаленных территориях. Другой закон вводит штрафы до 500 000 рублей за продажу нелегальной табачной продукции. Также глава государства запретил использовать в предвыборной агитации изображения людей, созданные искусственным интеллектом. Кроме этого, подписаны законы о праве таможенной службы уничтожать беспилотники, о праве Роскосмоса предоставлять служебное жилье космонавтам, а также о производстве консервов из печени трески в море на траулерах. До сих пор такие консервы разрешалось выпускать только на суше, на рыбоконсервных заводах. Однако, как пишет ТАСС, у такого продукта довольно короткий срок годности, к тому же запасы трески в последнее время заметно снизились. В России планируют провести масштабную реформу школьного питания и разрешить регионам создавать для учебных заведений собственные пищевые комбинаты. Такой законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в ближайшее время. Как пишет газета «Известия», собственные пищеблоки сейчас имеют только 60% школ. Остальные пользуются услугами аутсорсинга и кормят детей привозными блюдами. Российские вузы окончательно перешли на электронные студенческие билеты. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там отметили, что на портале госуслуг сформировано уже почти 5 миллионов студенческих. Закон о введении электронного студенческого билета и зачетки вступил в силу в конце прошлого года. Цифровые документы формируют на основании сведений, которые вузы передают в государственную информационную систему. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках далее на Русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На Русском радио

0: слушай в крутую по-русски с утра, и женитьба в мае пройдет, ну ура!
1: Вот, видите, вот результат Мишкиных всяких находок и исследований. Утра, ура! То есть он нашел рифму. Вот такую. Но это тоже,
0: значит, нужно исследовать, нужно
1: подумать это и найти, покопаться в русском языке, найти вот такие вот совпадающие какие-то,
0: конечно,
1: слова. И результат мы периодически слышим во втором части в исполнении Михаила. Я даже не просто Миша, Михаил Набоков.
0: Слушай, ну я не дорос до Михаила.
1: Нет, дорос. Пока вот сейчас, вот сейчас дорос.
0: Ну хватит.
1: Миша
0: хватит.
1: Набоков. Хватит. Заслуженный рифмоискатель и находитель.
0: Рифмоплет, ты хотел сказать?
1: Да, как я прочитал, стихоизвержение у него такое-то великолепное.
0: Стихоизвержение? Да. Нет, это другая передача, Андрей.
1: Результаты ваших личных исследований. У нас сегодня такая тема.
0: Да.
1: Вы где что-то находите, что-то узнали,
0: что-то
1: совершенно
0: нашли,
1: случайно.
0: Такие...
1: Не может быть! И вы нам это все пришлите, пожалуйста, расскажите.
0: Фотографии.
1: Действительно, какие-то вот удивительные, просто необычные моменты. Мы ждем от вас сообщения. Мессенджер наш, пожалуйста, можете в Максе нам, пожалуйста, набросать варианты 8-916-003-105-7, прямо в личку пишите. В ВКонтакте есть тема, сегодняшняя тема дня.
0: Огромный пост.
1: Заходите,
0: огромный.
1: Да. Ждет ваших сообщений.
0: Прямо манит.
1: Прям просится. Просится. Крутые песни у нас вот так вот тоже фактически будут звучать, как Миша сейчас изобразил. То есть рифмы и крики Мишины. Вот все соединяется, получается песня в эфире Русского радио. И у нас рубрика «Крутая нянь» — это зенит фактически этого. Результат моих личных исследований.
0: Нет, давай скажем так, не зенит, а Спартак твоих исследований.
1: Кульминация. Вот нет такой команды. Кульминация.
0: А прикинь, есть.
1: Кульминация нашего часа, кульминация моих исследований. Расскажу, как делать крепкие мыльные пузыри. Но это все попозже.
0: Очень хорошо.
1: Попозже. А пораньше, Миша?
0: А пораньше я скоро расскажу, кого боятся городские птицы. Как поставить на место наглого воробья. Не переключайтесь.

0: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами крутые новости. Дело в том, что городские птицы, голуби, воробьи и вороны панически боятся женщин. Выяснили ученые буквально недавно. Пернатые шугаются дам куда сильнее, чем мужчин, и при их приближении отлетают в среднем на метр дальше. Исследователи считают, что все дело оказывается в эволюционной памяти, которая осталась еще с тех времен, когда женщины активно, внимание, охотились на птиц.
1: То есть у птиц есть какие-то даже предания, наверное, между ними рассказывают.
0: Слушай, мне интересно другое. Это как... Каким образом надо охотиться? Что нужно делать, чтобы птицы до сих пор составили картотеку какую-то, знаешь, и вот эти...
1: Это же было очень... это же не вчера было, правильно?
0: И даже не позавчера.
1: И не в прошлом столетии. Это миллионы-миллионы лет назад было, да?
0: Да, да. Женщины охотили. Мне кажется, тогда людей не было. Ну, тысячи лет назад.
1: Ну, миллионы-миллионы лет назад.
0: Миллионы пусть будет,
1: да? Я хочу, чтобы миллионы.
0: Ты хочешь миллионы, Андрей?
1: Да, миллионы огней. Я хочу миллионы лет назад.
0: Хорошо.
1: Так вот, и вот сколько лет назад, да, это было.
0: Да.
1: И до сих пор птицы...
0: Да, и птица, голубь такой спит, я представляю... Потом такой просыпается. Женщина приснилась. Сон голубя.
1: Рассказывают, и у них там, значит, эти все описания и все остальное. Как выглядит женщина? Описание, что?
0: Страшно.
1: Нет, женщина выглядит красиво. Описание, да? Птица, голубь такой.
0: Но для них это страшно.
1: В очках голубь. Значит, смотрите, как выглядит женщина, значит. У нее
0: милирование,
1: длинные волосы, сапоги.
0: Длинные ногти.
1: Да, и все остальное.
0: Короткая юбка.
1: Но женщины-то тоже, видимо, помнят это, понимаешь?
0: Конечно, помнят.
1: У них за это заложено, поэтому они стали одевать джинсы мужские.
0: Как-то поболее, чтобы ошифроваться.
1: И птицы теряют бдительность.
0: Потом вечерком
1: в парке.
0: Дорогой, я пойду за хлебом. Выходит и потом... Иди сюда. Отвела душеньку.
2: Крутую по-русски. Реклама на русском. Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже. Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте armatek.com.
3: Спот повторяет народ.
4: В Выборге сервис классный.
3: Сам в машине не лезь под капот, а едь на замену масла.
4: Компания «Спот».
5: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
6: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге. 986-0404.
7: Что слушает страна?
8: Ну, вообще,

0: будет хорошо.
1: Ой, ребят, так хочется сухого. Или бола сухого.
2: Асфальта.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Кулинарят утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Результаты ваших личных исследований. Ну, собственно, мы сейчас слышали в песне Филиппа Киркорова. Просто общий вывод. У меня давно все хорошо.
2: Когда ты исследовал всю свою жизнь,
1: проанализировал и, слушайте, ну, в принципе, достаточно.
2: В принципе, не просто хорошо, а давно уже.
1: Да, поэтому...
2: Осталось выяснить, насколько давно.
1: Это уже другое следующее. Это как следующая бессонная ночь. Может быть, даже несколько ночей. Пишите нам, пожалуйста, свои истории. Напомню, можно отправить сообщение непосредственно нам в Максе, как пример, да, вы можете прям в личку нам отправить. Номер, напомню, 8-916-003-105-7.
2: Да?
1: Ну и в ВКонтакте зайдите, посмотрите на наши светлые прекрасные лица и под ними тоже оставляйте результат своих исследований. Возможно, наши лица вам что-то подскажут, какие-то...
2: Эврика! Кто-то посмотрел
1: точно,
2: на наш пост и такой
1: и
2: что-то придумал.
1: Ну и напишите нам.
2: Новый элемент в таблице Менделеева.
1: Александр написал, что он значит, смотрел мультфильм «Ну погоди», и его, значит, осенило, да?
2: Так.
1: Что, во-первых, там всего 21 серия, и серии идут по 10 минут, а не по часу, как раньше казалось.
2: Сука, реально.
1: Реально, потому что когда ты сидел, смотрел «Ну погоди», казалось, что ты сидишь, смотришь в вечности. 10 минут всего лишь, оказывается, идет серия «Ну погоди».
2: Видимо, там что-то работает по-другому время, да?
1: Но
2: то есть искажение в пространстве.
1: Я думаю, что
2: получается.
1: Это в детстве, в принципе, время работает по-другому.
2: Да?
1: Ты по-другому воспринимаешь, да, тебе казалось, что это идет вечность. А во взрослой жизни видишь, как мало радости.
2: Слушай, надо провести исследование, посмотреть во взрослом состоянии теперь, да?
1: Ну, один провел исследование, Миш, ты следующий.
2: Мне теперь надо провести.
1: Может быть, для тебя будет эта серия по-прежнему идти по часу, Миш. Может, ты еще не вырос?
2: Да, конечно, нет.
1: Да.
2: Кстати, знаешь, я недавно тоже провел такое исследование и выяснил, ты знал, что корова с кличкой дает больше молока, чем корова без клички?
1: Миша, я работал на сыроварне. Я тебе могу сказать больше, что вот это отношение, человеческое отношение к корове,
2: да,
1: дает результат.
2: Ну, скажем так, к тёлочке.
1: Во-первых,
2: да?
1: Кличка должна быть обязательно. Во-вторых,
2: мурка.
1: Во-вторых, в хорошем коровнике должна быть
2: маникюрный обязательно... салон.
1: Чесалка должна быть, ну это реально чесалка, то есть которая массирует коров. То есть она массирует прямо их, понимаешь, чтобы у них, шерстка была гладенькая. Поэтому массаж обязательно называть по имени, желать по имени и отчеству. И два раза в год можно еще на море свозить корову, слетать вместе с ней в Таиланд, чтобы ну, ты понимаешь, чтобы был результат.
2: Да, но быки наверняка будут против,
1: конечно.
2: Да, но удой будет огромный.
0: Крутую по-русски. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
8: Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами результаты ваших личных исследований. И вот да. Сейчас в песне «А-студия» вот эти были такие вот музыкальные вставочки. Я, значит, вспомнил один жуткий момент. Я провел исследование в космосе практически. Это было в прошлом году. В общем, я посмотрел на небо. Оно было такое, знаешь, вот, ну, прям все было видно. Вот, все звезды практически в городе, прям в Москве. Mm-hmm. Когда это вообще? И я вдруг увидел такой какой-то, знаешь, подумал, самолет летит, световой объект, скажем так, и он начал ко мне приближаться. Mm-hmm. Постепенно приближался, стало немножко, ну, так вот, жутковато, понимаешь?
2: Ближе. И в какой-то момент тебе говорят, вставай, у тебя эфир.
1: А кто в эфире?
2: Это реальная история, у меня такая была в жизни, я не знаю, сейчас вот Миша про НЛО рассказывал какой-то, который мне привиделся, а у меня реально был такой коллега один, который во время ночной смены решил прилечь на диванчик поспать. И просыпается от того, что его разбудил начальник, и говорит, прошу прощения, а кто в эфире сейчас? Причем такой, даже уже практически утро.
1: Тоже свет такой был, да, яркий.
2: Доброе утро, а кто в эфире? Это было очень...
1: Слушай, ну ты смеешься, а мне было жутко.
2: Ну, всегда жутко, когда тебя начальник пытается разбудить на рабочем месте.
1: Во время твоей смены.
2: Это очень страшно. Не спать поэтому.
0: Вкрутую по-русски.
3: Это происходит с каждым однажды.

0: буду.
1: В угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
2: Конечно, пусть весь мир подождет, потому что я сейчас буду вам рассказывать, как сделать крепкие мыльные пузыри своими руками.
3: Прямо крепкие?
2: Их можно сделать, конечно, из дерева или из железа, но это уже совсем немножко другая история.
3: Из титана. Прикинь, титановый сплав.
2: Да, в детстве, вот я не знаю, как ты, Миш, но мы делали смесь довольно просто. Там мамин шампунь плюс вода, то есть вот все.
3: Ну, мы примерно так же.
2: Способ так себе.
3: Только шампунь был папин.
2: Ну, ничего себе, у тебя даже разделялся мамин и папин шампунь. У нас только мамин был шампунь.
3: Нет, нет, а мы вот, все нет, шампунь были. Был один, но мы, он назывался папин.
2: Ну, кто сильнее, да, тот...
3: Кто физически сильнее, тем тот чей шампунь.
2: Дома был мамин. Способ, я скажу так...
3: Сочувствую твоего папина.
2: Способ так себе, пузыри были довольно-таки хрупкие. Мама была недовольна тем, что шампунь очень быстро заканчивался.
3: Конечно.
2: Но у тебя был папа недоволен.
3: Нет, он был доволен.
2: Удовольствия никакого вообще от этого не было.
3: Согласен, согласен.
2: Я нашел несколько способов, как усовершенствовать создание смеси для мыльных пузырей.
3: Пожалуйста.
2: Вот мы...
3: Ну, пришло время.
2: Во-первых, чтобы мама не ругалась, можно смешивать с водой любое моющее средство. То есть не обязательно брать мамин шампунь для этого. То есть любое моющее средство. Пожалуйста.
3: Так.
2: Желательно подешевле. Прям совсем можно вот не стесняться.
3: Самое дешевое — это просто вода.
2: Да, и вы приходите в какой-нибудь магазин, берете дешевое моющее средство, и на вас смотрят, думают, что вы бедный. Да. А вы такие, да нет, это для мыльных пузырей. Вы всем объясняете, и вот до кассы несете. Так, это для мыльных пузырей.
3: Дешевый моющий. Это как таксисты, знаешь, тоже объясняют.
2: Так, во-вторых, чтобы пузыри не лопались слишком быстро, можно добавить в них желатин или кукурузный крахмал.
3: Это что-то...
2: Если,
3: уже...
2: еще, если в плиту запечь, то это будет пирог.
3: Это уже, да, это съедобное что-то.
2: Желатин или кукурузный крахмал. И то, и другое для начала надо разбавить теплой водой, подождать примерно час, а уже потом добавлять моющее средство. То есть сначала разбавляем все это водой.
3: Час ждем.
2: Ждем, и потом уже моющее средство.
3: Только потом.
2: Вот то дешевенькое, которое вы купили в магазине, всем говорили, что...
3: все сказали, что...
2: Я не бедный, просто я купил...
3: Это для мыльных пузырей.
2: Да. Есть вариант делать смесь на сахаре. Вот здесь как раз уже точно пирог. Есть вариант сделать смесь на сахаре, но тогда раствор должен постоять сутки.
3: Вот. Это какое терпение должно быть у ребенка, представь себе. Сутки ждал.
2: Тогда не говорить, что ты сейчас делаешь. Он будет думать, что это, ну, что-то другое.
3: Не, а прикинь, если ребенок сам делает и сутки ждет.
2: Это испытание, между прочим, полезно ребенку для того, чтобы прокачивать свою, свою способность терпеть и ждать.
3: Да.
2: Но самые крепкие мыльные пузыри получаются, когда в раствор добавляют мед или кукурузный сироп. Также смешиваем. Вот здесь вы точно получите от мамы по башке.
3: Не слушайте, Андрей.
2: Шампунь не трогали, зато мед куда-то ушел.
3: Зато...
2: Где мой
3: На кухне продуктов вообще нет. Крахмал, мед, там все посмешал.
2: Ни кукурузного сиропа, ничего не осталось.
3: На вечер у нас из еды мыльные пузыри будут.
2: Смешиваем. Значит, смотрите, берем вот этот мед, кукурузный сироп, смешиваем с моющим средством, ждем несколько часов, запускаем. Можно для разнообразия добавить в раствор флуоресцентную краску. У меня почти получилось выговорить это слово.
3: Молодец.
2: Флуоресцентную краску. Тогда у вас получатся светящиеся мыльные пузыри, которые можно надувать еще и в темноте.
3: Обалдеть.
2: А где наш мед, мама спрашивает. Мама, выключай свет.
3: Сейчас ты увидишь.
2: Вот наш мед. Да что там в темноте можно использовать? Мне кажется, для концертного номера Юлианы Карауловой это просто было бы идеально. Светящиеся мыльные пузыри.
3: Она сейчас это продемонстрирует.
2: Давай.
1: Крутонянь на русском радио.

0: по-русски. Крутую.
1: У нас сегодня результаты ваших личных исследований. Вот нас интересуют именно они, и вы нам пишете и сообщаете. Сообщение от Евгении. Она узнала, что размер уха пропорционален размерам носа, лба и рта. То есть мы возьмем ухо, да, отмеряем.
2: Так, подожди, давай
1: потом
2: проверим.
1: К носу подносим. Угу. И понимаем, что то же самое. Если рот... Вот если у меня рот, как ухо получается.
2: Как нос просто.
1: Слушай, ну вообще известно же, что пропорции человека, они очень так математически, природа очень выстроила. Вы вспоминаете Леонардо да Винчи, да? Витрувианский человек, вот эта срамная картинка такая.
2: Какая?
1: Я не понимал, что это такое странное, Миша.
2: Мне послышалось другое слово.
1: Срамное тебе послышалось, потому что я сказал именно это слово. То есть вот этот человек, он математически, он полностью выстраивал эти пропорции.
2: А я представил другую картину, когда, помнишь, вот этот художник изображал очень странно всех, и женщин, и в основном женщин.
1: Какой именно художник?
2: Ну, просто, когда там непонятно, где ухо, где глаз, где что.
1: А, ну
2: где,
1: да,
2: где,
1: но
2: где
1: это что. Уже начало 20 века, там все так изображали, и Пикассо так изображал, и все остальные.
2: Я про него.
1: Да, ну тоже что-то в этом есть.
2: Это идеально. Написала Арина нам: «Привет, крутыши, меня удивило то...» Андрей, я сейчас... Это реально удивительно. Сейчас...

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успех.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: В нашей экологии Кощеи бессмертными не бывают. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Сегодня с вами обсуждали результаты ваших личных исследований. Спасибо огромное за кучу сообщений. Вот Людмила написала, интересное исследование она провела. Она работает в продуктовом магазине и выяснила, что если спрашивать возраст у женщин, они всегда такие расцветают, сразу краснеют.
2: Молоденькие,
1: это. Очень
2: да.
1: нравится им это, да. А если у мужчин, то они, наоборот, агрессивно это воспринимают. И Людмила что стала делать? Она специально стала спрашивать у женщин подтверждение возраста, чтобы поднять им настроение. Ты можешь себе представить?
2: Представляешь, если она перепутала как-то вдруг внезапно.
1: Мужчину и женщину?
2: Ну, допустим, мужчина отрастил себе длинные волосы, да, и настолько
1: выглядит... Хорошо, что ты уточнил.
2: Если в какой-то момент она... Сколько вам лет? И он начинает агрессировать. Вот здесь шпион и найдется в этой ситуации. Вот здесь и определится. Макс Орлов прямо сейчас борется с нами.
1: Скажи что-нибудь. Что ты делал?
2: Тебе когда-нибудь паспорта у себя спрашивали, может быть.
1: А что-то подавился человек.
2: Что-то еще, может быть, у тебя...
1: Или что-то ты отрастил, возможно.
2: Подождите, или что-то отрезал, например.
3: Я провожу исследования раз в год, как раз на майске.
1: Так.
3: Я понимаю, что моим соседям не очень нравится танцевальная музыка. Я понимаю, что им нравится музыка, как бы это сказать, помягче.
2: Мягкая музыка.
3: Не, наоборот.
2: Жесткая музыка.
3: Пожестче, скажем так, пожестче, где есть понятные русские выражения.
2: Да-да-да.
3: Вот на такие они, как правило, не реагируют. И наоборот, когда ты слушаешь что-то такое... Интересное, ласковое, нежное, как будто бы они начинают тебе говорить: «Эй-эй-эй, не так громко, не так громко». Mm-hmm. Поэтому вот в майске я проверяю, вот что такое.
2: Mm-hmm.
3: Ну костровые и... песни не очень любят они всегда.
1: Не очень?
2: Подожди, костромские?
1: Не очень или
3: очень? Нет, нет, но они же хотят к тебе приехать.
1: Слушай, бедные твои соседи. Я бы не стал рядом с Максом селиться.
2: Ну вот сейчас как раз мы вот уйдем, да, из студии Русского радио, оставим Макса Орлова наедине с песнями в эфире, и вот он будет строго ориентироваться на вкусы своих соседей, да, чтобы они на него не ругались.
1: Консультироваться с ним, кстати, как нормально,
3: кстати,
1: было.
3: Кстати, слушайте, ну вы знаете наше здание, какое оно большое, огромное. С левой стороны, с правой стороны, с любой стороны. Летом особенно окна открыты. И да. Здесь mm-hmm. звучит музыка. Понятно, что там вот на 7-м этаже там одна радиостанция, mm-hmm. там на 12-м другая, mm-hmm. на 3-м другая радиостанция. И все,
1: какие
3: кто проходит...
1: еще радиостанции? Только русское радио.
3: Родные, то, прекрасные. Везде звучит русское радио.
1: Вот.
3: И поэтому вот, если ты посмотришь, иногда вот люди проходят мимо русского mm-hmm. радио.
1: И пританцовывают.
3: Я
1: обращал внимание.
3: Давай нам матушку.
2: Поэтому сейчас... Ну, это на тебе как раз будет.
3: Это на тебе.
2: Макс Орлов с вами остается, организует вам все, что нужно.
1: И матушку, и батюшку,
2: и всех остальных. Андрей Макеев, Миша Набоков отправляются домой. И получается, что мы придем в воскресенье.
1: Воскресенье.
2: То есть это, получается, 10 мая.
3: После парада сразу.
2: Проведем... Нет, после парада. Совсем после парада. Через сутки после парада.
1: После-после.
2: После-после, да. Воскресенье 10 мая. Мы с вами услышимся. Всем пока. Пока, классной недели.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Крепостная 43».
7: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка. Развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром.
6: Застройщик ООСЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404. Что слушает страна? Мир вокруг меня.

Третье. Лучшее. Любимое. На русском. Наслаждайся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство расширило список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень увеличили до 363 позиций. Такой приказ Министерства труда вступил в силу сегодня. Также стало больше предприятий и организаций, в которых можно пройти альтернативную службу. Как пояснили в ведомстве, обновление перечня связано со вступлением в силу с начала года нового классификатора профессий, куда добавили около 1700 позиций. В России в прошлом году вынесли более 200 приговоров по уголовным делам о государственной измене. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Большинству фигурантов суды назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Статья Уголовного кодекса о госизмене предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года. Другим новостям. В Госдуме предложили ввести дачный кэшбэк и возвращать часть денег, потраченных на покупку садово-огородного инвентаря российского производства. По задумке авторов инициативы, программа будет действовать с апреля по сентябрь. Покупателям вернут до 15% средств за семена, саженцы и садовую технику. По мнению депутатов, такой кэшбэк поможет и производителям, и дачникам, особенно пенсионерам, которые в основном и занимаются садово-огородными работами. В завершение о спорте. В чемпионате России по футболу сменился текущий лидер. На первое место вышел петербургский «Зенит», который накануне обыграл московский «ЦСКА». Лидировавший прежде «Краснодар» переместился на вторую строчку, однако клуб может вернуть себе утраченную позицию, если сегодня победит тольяттинский «Акрон». Игра в Самаре начнется в 17 часов по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за золото чемпионата России. Других претендентов на титул не осталось. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Макс Орлов.
0: Новости на русском.

вкусно, вкусно. По-другому никак мы не умеем проводить майские праздники, выходные дни, поэтому уверен, что у вас точно вкусно сегодня. Отличного утра, дня, не знаю, что там, в каком положении находитесь. Если в горизонтальном, значит, счастливчик. Ну, а если уже встали давным-давно, ну, значит, наверное, тоже для себя решили, что пора что-то поделать. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Это я. Всем большущий привет. Ну, и нашим вкрутышам утреннего выходного дня большое спасибо за то, что, как и всегда, делают свою работу максимально качественно. Дальше беру все в свои руки. Гости из будущего будут. Наш коллега Анна Семенович появится тоже совсем скоро. Так что, да, будем с вами и танцевать, и петь, и, в общем, проводить это прекрасное время вместе.

0: Реклама на русском.
1: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 370 78 78 745.
2: Родители!

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «Маленький паук».
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 9-86-04-04. Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые.
4: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой.
3: Кипящие настоящие.
5: Километры дорог нам же меньше миль. Нам так нравится так, тем будем чилить.
3: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
2: Мечтай. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.

Вообще майские начинаются с одной простой вещи. Включаешь музыку и понимаешь, что тебе никуда не надо. День как будто бы отпустил тебя, да? Вот никаких тебе срочно, никаких тебе давай быстрее. Просто утро, прекрасный день, свет, солнышко, и ты сам решаешь, что делать дальше. Ну и музыка в эти дни, согласитесь, это не как фон, она как сигнал, что все, можно выдохнуть и расслабиться. Так что да, настроение как будто бы праздник без всякого повода, хотя повод, конечно, есть, и майские в том числе, и в преддверии большого праздника Победы. Ну, в общем, друзья мои, есть к чему стремиться. Если у вас сегодня все хорошо, должно быть все прекрасно. И в этом, конечно, поможет Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Мы с вами здесь, ну, хотел сказать, надолго. Наверное, да, наверное, надолго в течение всего сегодняшнего дня. Готовы радовать вас и настроением, и особенными песнями, с которыми хорошо. Поэтому, если вы нам подпеваете, ну, значит, мы все делаем правильно. Амирчик, далее, «Розовый вечер». Ну, что я говорю, слова знаете. Закаток.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм». Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
10: Я любимой девушке на день рождения подарил набор для душа. Ну, там запасной кран, шланг, болты, гайки. Ха. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

раны сердца, это точно не про спокойствие. Оно живет в режиме «переживаю за все», написал, не написал, ответил, не ответил, посмотрела, не посмотрела. Ну и вроде понимаешь, что перегибаешь где-то, но становится уже поздно. Потому что когда влюбляешься, сердце почему-то решает, надо чувствовать по максимуму все. И да, иногда от этого больно, конечно, иногда накручиваешь себя без причины, иногда хочется просто выключить все это, но, если честно, лучше так, чем вообще ничего не чувствовать. Пускай переживает, пускай и болит, зато это самое сердце живое. Сагдиана, она была на Курском радио прямо сейчас, то ли еще будет. Эх, влюбленные, хорошо вам. Конфетно-букетный период. И вот я вам всем передаю большой привет. Если же нет, тогда влюбляйтесь. Лето почти что, весна располагает. Меня зовут Макс Орлов, это Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
11: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
12: Это история нашей семьи.
11: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Все было, в общем-то, неплохо, пока не стали улучшать. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Да, берегите мужчин, берегите мужчин. Они, конечно, залог нашего спокойствия во всех смыслах этого слова. Девчата, это для вас говорю. Ну, мы, когда мужчины, тоже спокойные. Мне кажется, все вокруг абсолютно счастливо и зацветает. Это «Винтаж», о главном, о прекрасном, как и всегда, на волнах Русского радио. Но если уж мы заговорили про размеры. В данном случае, конечно, размер тех самых выходных много. Много, как говорится, немало. Поэтому отдыхайте сегодняшнее воскресенье, чтобы

0: Реклама на русском. Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже.
1: Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте armatek.com.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Сосновом Бору. 986-0404. Что слушает страна?

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В администрации Московской области опровергли введение ограничений проводного интернета. Никаких мер для этого не принималось. Сети функционируют в штатном режиме, заявили РИА Новости в подмосковном министерстве связи. Накануне жители некоторых муниципалитетов Московской области жаловались на нестабильный интернет. Возможно, это связано с энергосбоем на столичной электроподстанции. Из-за этого один из московских дата-центров, крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в стране, перевели на резервное питание. Три поезда на калининградском направлении задержали из-за аварии на Литовской железной дороге. Из графика выбился состав «Калининград-Адлер», а также два московских поезда, которые проходят по территории Литвы и Белоруссии. Максимальное время задержки составляет до 8 часов. Накануне в Каунасском районе Литвы сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона, следовавших из Германии. В московском метро до 8 мая закрыли 4 станции Арбатско-Покровской линии. Нельзя зайти и выйти на станциях Микинина, Волоколамская, Митина и Пятницкое шоссе. Ограничение связано со строительством тоннеля Рублево-Архангельской ветки. Пассажирам предлагают воспользоваться бесплатными автобусами КМ, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2. Ну и последнее. На ВДНХ начался сезон традиционных конных церемониалов. С сегодняшнего дня и до сентября там можно увидеть выступление Кремлевской школы верховой езды. В парадном строю всадники проследуют от Центра национальных конных традиций до площади перед аркой главного входа. Они продемонстрируют зрелищные элементы российских конных ритуалов. Официальный курс валют на празднике: юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74,80, евро по Центробанку 88 рублей 64 копейки. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

Наши прекрасные выходные майские продолжаются. Это, знаете, когда кухня становится центром вселенной. Кто-то режет, кто-то мешает, кто-то просто контролирует процесс с тарелкой в руках. Опять же, конечно, и советами своими, куда же без этого. Друзья собираются, разговоры идут вперемешку с запахами. И уже не важно, что именно на столе. Главное, чтобы все находятся рядом. А, вспоминаете? Да, шутим, болтаем, поем, конечно. Вкусная еда, это, конечно, хорошо, но настоящий вкус у этих дней майских. В людях, которые, с которыми ты их, собственно, делишь. Поэтому я желаю вам исключительно прекрасной компании. Делайте, наслаждайтесь выходными под звуки и музыку русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Я с вами.

0: Реклама на русском.
1: Свадьба начинается с «Ювелир Торга». Закажите обручальные кольца завода «Примуса» в магазине «Алмаз». Более 1000 моделей от 15 тысяч рублей. Выбирайте уникальный дизайн и качество. Магазин «Алмаз», улица Крепостная, 43.
2: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром.
3: Застройщик УСЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге. 986-0404. Что слушает страна? 7-3.

Нет, мне кажется, первый день такой нормальный, солнечный, и уж тем более, когда дождик даже решил не показываться сегодня. Вообще, как многое зависит от настроения, а? Вот так вот проснулся, открыл глаза, солнышко, выходишь, тепло, спокойно, ни ветра, ни сюрпризов тебе, ну и сразу план как-то становится смелее. Не, может быть, дома остаться, а сразу куда бы еще пойти, заехать. Ну, я подумал, что такая погода вообще, можно считать, коварная, заставляет гулять подольше, задерживаться на улице, делать вид, что у тебя, в общем-то, нет никаких дел, только нужно гулять, впитывать и наслаждаться этой самой весной. В общем, да, настроение такое, как будто бы действительно в конце этого дня мы скажем, это был идеальный, прекрасный день. Пускай будет так, с вами Русское радио, меня зовут Макс Орлов. О любви Натан Ирина Дубцова.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

0: слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
8: «Да!»
7: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Лежу на диване и думаю, пол надо помыть, белье постирать, цветы полить. Хозяйственная я все-таки женщина. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: этому моменту, в общем, наверное, каждый из нас поет с вами песни. Неважно, отдыхаете, лежите, сидите, плывете, или, может быть, наоборот, возвращаетесь уже с прекрасного отдыха. Самое главное, что мы вместе с вами. Это «Русское радио», микрофоном Макс Орлов. Ну, а прямо сейчас кого-то из вас приглашаю в эфир, в прямой. Да, передать кому-то привет, поздравить с праздником, опять же. Ну и да, на рубрике, рубрика «Слово от Орлова» на очереди мы с вами поболтаем про великий, могучий русский язык и заодно обещанные приветы. Жду. 995-105-7, код Москвы, 495. Звоните сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, для тех, кто вдруг запамятовал, суббота-воскресенье, 12:30, вот в это самое время, пускай это будет такая маленькая, но добрая, безобидная привычка. Слово от Орлова, вашему вниманию. На связи у нас Ольга. Кстати, это первый раз на русском радио у Ольги. Ольги, так что я поздравляю вас. Олечка, здравствуйте и приветствую в эфире русского радио.
2: Ой, всем привет, очень рада, что я до вас дозвонилась, много лет пыталась, никак не получалось, и здесь так неожиданно уже время много прошло, пока объявили, что можно дозвониться.
1: Но, видите,
2: думаю, ну, попробую, я дозвонилась.
1: Я сам уже постарел с тех самых пор, как вы первый раз пытались дозвониться. Оль, я вам дам возможность передать привет, давайте сначала разберем словечко какое-нибудь, слово все-таки от Орлова, я для вас это слово приготовил. Слово самое, что ни на есть майское, это слово шампур. Так вот, как же правильно говорить, если мы, например, говорим шампуры или шампура? Как же все-таки сказать правильно? Или как говорите вы? Задумалась, Оля?
2: Сейчас подумаю, секундочку.
1: Неужели вы эти
2: дни... Я обычно говорю шампура на «у».
1: Шампура, обычно. И вы знаете, так многие говорят шампура.
2: Ой, шампур на букву «у», если вы...
1: Нет, ну шампур, хорошо. Где, как вы скажете, где шампура или где шампуры, как вы скажете? Не задумались так, никогда.
2: Шампуры мои, где мои шампуры? Шампура.
1: Или шампура. Есть, например, так. Есть.
2: Но я хочу... если во множественном.
1: Да. Давайте, я хочу есть шашлык шампура. Или я хочу есть шашлык шампура. Как сказать правильно?
2: Шампура.
1: Шампура. Или шампура. Я аппетитно гоняю сейчас всем тем, кто готовит. Вы, кстати, дорогие слушатели, вот проверьте себя, как ответили вы. А я скажу так. Итак, запомните, Олечка, и вы особенно, что везде, как бы вы там ни переворачивали, ударение во всех формах существительного падает на букву «у». Шампуры, металлические шампуры, жарить на шампуре, есть с шампура. Ну и так далее. Запомнили? Это был тот самый первый раз в вашем русском радио, когда вы узнали, что вот на «у» всегда и ставится ударение. Да, запомнили? Прекрасно.
2: Да-да-да.
1: Давайте ваш привет.
2: Ой, передаю всем, кто меня знает. Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганский район, поселок Пойковский, город Богданович, Свердловская область. Работала я в Сбербанке, заведующая доп. Офиса. Сейчас работаю на ПВЗ, пункт выдачи ОЗОН, МЖК.
1: Всем большой привет.
2: Всем, кто меня знает, моим клиентам, коллегам, привет-привет.
1: С майскими.
2: Моей семье, Федоровых, Павлу, доченькам моим, Екатерине и Валерии. Люблю вас очень.
1: У вас там целый список, смотрю, написали, чтобы никого не забыть. Ну, давайте скажем всем об отличных майских, и чтобы приятный шашлык вкусный получился на шампурах, да?
2: Шампурах, да.
1: Все, счастливо, до свидания, спасибо большое. Это «Русское радио», помните, все будет вкусно и хорошо.
0: Слово от Орлова на русском радио. Подарю.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать».

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Ну, потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно. Да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успех. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.

0: Это намек?
1: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
0: Нет кофе, нет бонусов?
1: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-80-12+16.04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

мы себе давали обещание начать с чистого листа с 1 января, с понедельника или сразу после выходных. Так вот, сегодня, или может быть наоборот, завтра тот самый день, когда вновь кто-то из вас скажет себе: ну все, начну сначала. Дмитрий Маликов на волнах Русского радио прямо сейчас. Самое главное, я хочу пожелать, что вам сказать, что верьте в свои силы, все обязательно получится. Меня зовут Макс Орлов, это «Русское», мы с вами.

0: Реклама на русском.
1: Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже.
2: Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте armatek.com.
3: С

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7 911 922 01 55.
2: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 9 86 04 04. Что слушает страна?

Любимая на русском. Даже у любимых артистов голоса весной звучат как-то по-другому, а? Русское радио. Все будет хорошо. Ну?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле анонсировали выступление президента 9 мая. Владимир Путин выступит на военном параде на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в День Победы у Путина запланировано несколько двусторонних встреч с гостями из других стран. Ранее в Кремле сообщили, что Москву планируют посетить порядка 20 зарубежных лидеров. Имена гостей парада назовут позже. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Минтруд предложил ужесточить правила найма мигрантов и сократить срок перераспределения региональных квот на иностранных работников с полугода до 3 месяцев. Это заставит работодателей при найме действовать быстрее, а количество квот будет точнее соответствовать потребностям рынка труда, пишет парламентская газета. По закону регионы вправе уменьшить квоту работодателя, если в течение полугода тот не обращается в МВД за разрешительными документами. На этот год квота по трудоустройству мигрантов составляет почти 280 тысяч разрешений. Россияне с 11 мая смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы. Такой режим будет действовать для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года. Он не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужно оформлять отдельные документы. Россияне сейчас могут посетить без визы или по упрощенным правилам въезда около 120 стран. В Госдуме сообщили о сокращенном рабочем дне 8 мая. Так как это предпраздничный день, домой можно будет уйти на час раньше. Всего в мае будет 19 рабочих дней и 12 выходных. Наступающая рабочая неделя в России будет полной. Традиционная пятидневка с короткой пятницей. Следующая неделя будет укороченной. На работу надо будет выйти только во вторник, 11 мая. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.

0: Мозгом радио.
1: Я бы назвал у кого громче, потому что майские — это когда музыка звучит не в наушниках где-то фоном, а прямо в воздухе. Открытые окна, машины, дворы, везде, согласитесь, что-то играет. И ты уже не выбираешь песню, ты просто попадаешь в то самое настроение. С утра может быть что-то спокойное, днем бодрее, а к вечеру вообще давай еще одно и по домам. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем, счастье, когда можно никуда не спешить, когда можно не думать о работе. Согласитесь, любая песня, любой трек звучит чуточку лучше, чуточку счастливее. Ну что ж, давайте тогда не сбавлять оборотов в этом музыкальном часе. Как и всегда, множество любимых песен на русском радио.

0: Реклама на русском. ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 300 78 78 745.
1: Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
2: Сергей Сергеевич Колобков, работает сварщиком на заводе.
1: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля Джилли?
3: Вообще-то я хотел купить жене шубу.
2: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
1: То есть вы покупаете автомобиль для семьи?
4: Нет, мы покупаем Джилли маме!
0: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новые Джили с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер Джили в Выборге. Звоните 8 800 795 45.
5: Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке Джили Манджаро, предоставляемой ПАО «Сбербанк». Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе Джили страхования обязательно.
6: Правильно оценивайте свои возможности и риски.
7: Один раз я очень устал. И теперь... не могу отдохнуть обратно.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге 9-86-04-04. Что слушает страна?
8: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

слушаете лучшее, любимое на русском. И тает лед, и сердце тает. Таем вместе, потому что весна. Русское радио.

знаю, как вам нравится. Я знаю, что не безразлично Зиверт каждому слушателю русского радио. Но просто потому, что попадает в самое сердце. Я уж не знаю, какие струны использует, но эти самые струны души точно у вас задеты. Что ж, продолжим в том же духе, потому что что не песня, то хит. Что не песня, то, знаете, отправляет нас в какие-то моменты нашей жизни, когда было хорошо, когда влюблялись, когда любили, когда встречались, когда просто проводили время вместе с кем-то, с друзьями, опять же. Это «Руки вверх». Да, вы не ошиблись. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете «Русский радио». В следующем музыкальном часе будут приветы и поздравления, пожелания, опять же, так что ждите. А пока слушайте погромче.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успех.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/dachniy_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Сегодня в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
15: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Ла-ла-ла. Да, вы не подписывались на пение от Орлова. Знаю, понимаю. Но бывает такое настроение, когда хочется петь громко. И пускай не идеально, зато от души. И уже не важно, что подумают соседи. Потому что когда внутри хорошо, этого не удержать. Вывод из этого всего простой. Если поешь, значит, живешь, значит, чувствуешь. Ну, а соседи и окружающие пускай тоже наслаждаются концертом. В конце концов, не каждый раз слышишь, когда поют для тебя и рядом с тобой от души. Дискотека «Варит» на Русском радио прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио, и мы продолжаем.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: «Азест-Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть. Но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Ничего не грузится?

0: Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: финалочка. Всем, кто с нами, большой привет. Это Русское радио. Да-да, вы правильно включили свои приемники. Здесь настроение, здесь особый май, особая весна. И да, в следующем музыкальном части стол заказов час. Привет и поздравлений. Так что не пропускайте. Меня зовут Макс Орлов. Ловите новинку.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наша.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
2: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
1: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
3: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине «Крепостные».

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404. Русское радио. Это родные нулевые. Звездатые десятые.

0: Настоящие. Настоящие.
1: От поцелуя след. Спасибо и на том. Спасибо за рассвет. Я засыпаю в нем.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. «Русское радио» представляет. Весна. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии экологии в Туапсе после пожаров. Все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормам. Специалисты продолжают контролировать ситуацию. На этой неделе Туапсинский район Краснодарского края подвергся массированной атаке беспилотников. Возникло несколько пожаров в морском порту и нефтехранилище. Произошел разлив мазута. Местным жителям рекомендовали не пить сырую воду. В Туапсе объявили режим ЧС регионального уровня. К другим новостям. В России ужесточились правила предоставления рассрочки. Компании, предлагающие клиентам такой способ оплаты, должны быть включены в реестр Центробанка. Это требование дополнило закон, вступивший в силу месяцем ранее. С 1 апреля рассрочку можно оформить максимум на 6 месяцев. Бизнесу запретили брать скрытые комиссии и навязывать дополнительные услуги при оформлении оплаты частями. Задолженность по рассрочке свыше 50 тысяч рублей стала учитываться в кредитной истории. В Госдуме напомнили о налоговых послаблениях для пенсионеров. Часть из них действует по всей России, а часть регулируется местными властями. Так, на федеральном уровне закреплены льготы по налогу на имущество и земельному налогу. В частности, пенсионер имеет право полностью освободить от налогообложения один объект каждого вида, одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машиноместо. По земельному налогу пенсионерам положен вычет на 6 соток. Если площадь участка больше, налог начисляется только на остаточную площадь. Существуют льготы по транспортному налогу, но они как раз зависят от региональных норм и места регистрации автомобиля. Курс юаня на выходные 10 рублей 96 копеек, доллар 74,80, евро 88 рублей 64 копейки. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, я чур отвечаю за приветы, за музыку. Кто-то из вас отвечает за мясо, кухню и, не знаю, то же самое настроение прекрасное. Я думаю, что вместе мы отличная, замечательная команда. Майский продолжается, воскресенье, 3 мая на календаре, значит, все будет прекрасно, хорошо. Ну что, начинается стол заказов, чат за приветов и поздравлений. Давайте, давайте, желайте, говорите, рассказывайте о том, что происходит прекрасного в вашей жизни. Делитесь, номер для ваших сообщений наш неизменен. Можете записать нас в телефонную книжку «Русское радио» и циферки заветные 8 или плюс 7, неважно, 916-003-105-7. Ну, а дальше уж как написать и как достучаться, я полагаю, что ручки точно подскажут. Все помните, все знаете. Ну что, самое главное сообщение свои не забывайте подписывать, это важно, остальное за мной, как и обещал.

0: Да, отпустила Полина Гагарина на волнах Русского радио. Ну а что будет дальше, зависит исключительно от вас, ваших пожеланий, да что там, от вашего настроения. Привет лучшему мужу на свете, Алексею Гришину. Мы на даче, погодка огонь, осталось чуть вспахать, и все готово. От Юлии сообщение пришло. Чего вспахать? Кого вспахать? А самое главное, зачем пахать, если погода отличная и, в общем, ничего для счастья больше и не нужно. Так, привет, любимая, пожалуйста, доченьке Лизоньке, мужу Диме, Иван Смолен подписал сообщение. И еще, дорогая русская, наконец-то весна, чувствуется, пишет Олеся, наконец-то настроение трудится в саду, пламенный привет и простого человеческого счастья моему мужу Витьку, он у меня самый-самый-самый, Олеся Максимова написала. Ох, чувствую, когда рядом счастливый муж, точно где-то рядом поблизости счастливая жена.
1: Реклама на русском.
2: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 378 78 745.
4: Родители!

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7 911 922 0155.
2: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 9 86 04 04. Русское радио. Это родные нулевые.
4: Тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама.
3: Звездатые десятые.
5: Мы с тобой мечтатели, мы такие разные, просто не похожи на другие.
3: Кипящие, настоящие.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так-с, поехали дальше. Дорогое русское радио, пожалуйста, привет самому замечательному врачу в город Энгельс, Сафронову Александру Дмитриевичу. Откликнитесь, Наташа написала. Это вы мне или доктору, тому самому замечательному? Александр Дмитриевич Сафронов, уж напишите, Наталья переживает. Теперь, честно говоря, я переживаю. Не за здоровье ваше, но чтобы вы появились. Так, любимому Александру Шиханову из Георгиевска хочу поблагодарить тебя за твое доброе любящее сердце. Ты мое счастье. И подпись ты какая? Маргарита. Па-бам. А у нас любимой женой Анечкой Прусовой сегодня юбилей. Мы вместе аж целый год. Привет, большой и горячий поцелуй. Люблю тебя, солнце. Макс из Москвы написал. Макс, хороший повод. Год. Правда, столько всего еще впереди. Какие там годы называют кризисными? 5, 8, 10, что-то такое, да, по-моему. Но те, кто прошел этот рубеж, точно знают. Но, тем не менее, вы к этим моментам должны подойти сильными. Так, Степанова Никиту с днем бракосочетания. Счастья, здоровья, всех благ. От родственников пришло сообщение. Дорогое русское радио, бригаде Потаповой большой привет, что в Лакинске. Девчонки, не грустите. Скоро домой на выходных. Ну да, скоро домой, а дорога домой, как известно, ой, как манит к себе, да? Вот как у группы Бандерас песня «Дорога к тебе». Послушай.

0: бы хорошо, любовь до гроба, если бы она в один момент не посмотрела тот самый зодиак, тот самый гороскоп на совместимость. В общем, не знаю, верьте, не, верить или не верить, это решать вам, конечно. И мне кажется, верить нужно в первую очередь своему сердцу.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Не знаю, что подсказывает сердце, а пальчики-то вот они пишут. Дорогое русское, Кирилл из Казани, привет Москве, родному городу Барнаулу, русскому радио, ну и, конечно, причастных с днем кондитера. Мы отмечали мой день рождения, он был 1 мая, сейчас едем домой в Казань, в пути плюс 22. То ли градуса, то ли километра, то ли чего-то там, не знаю. Ну, в общем, кондитеров, конечно, с праздником. Хорошее вы дело делаете, с одной стороны. С другой стороны, так вкусно порой, что очень сложно отказаться от сладкого. Хотя, в общем, с годами обещаешь себе, ну, давай поменьше, поменьше, поменьше. Но нет, ведь опять какую-нибудь сладость сделают, и невозможно отказать. Дорогой русский, у нас с любимой женой Анечкой Прусовой. Сегодня маленький юбилей, пишет Макс из Москвы. Поздравляю. Дмитрию Рыбину из Владимирской области. Пожалуйста, большой привет, если можно, песню. Да, можно, чего ж нет, конечно. И еще мужу Юре от Алены большой привет. Я тебя люблю. Настанет время, когда мы будем просто отдыхать на даче. Алена Синичка написала. Стало быть, либо просто участок купили, либо просто, не знаю, дом старенький. Вот нужно сейчас все вычистить, выместить, посадить, сполоть, вспахать, я не знаю. А после этого будете отдыхать. Наверное, так. Но так или иначе, вы есть друг у друга, а это уже немало, согласитесь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну все, друзья мои, мы продолжаем. Привет и поздравления, стол заказов. У микрофона Макс Орлов. Надеюсь, что мы с вами, нам с вами по пути. И куда бы ни направлялись, чем бы ни занимались, мы сейчас делаем это вместе. С годовщиной свадьбы поздравляю своего дорогого любимого мужа Максимку. Я счастлив с тобой целый год и жизни без тебя не представляю. Анютка написала: пускай каждый жизненный поворот тебя к большим успехам направляет. Класс, класс. Это от себя или из интернета скачали? Самое лучшее — это когда вот прям от себя. Так, Евгения пишет: ведущего. Это фамилия такая. Не ведущего, не ведущего, а ведущего. С майскими праздниками. Счастья, любви, здоровья от тебя. А, нет, это меня поздравляет. Ведущего. В на конце. Класс, класс. Это все мне. Забираю. Так, на связи у нас Саша Алексеев. Александр Алексеев. На связи, говорит, 25 часов в сутки служит русское радио. И сейчас даже фотки прислал, видео прислал, как едет сейчас в дороге. Виды-то какие красивые простираются по дороге. Дон у вас. Красота. Ну, в общем, ловите привет Камень-Шахтинский. Всем, кто слышит. Всем, кто оттуда. Бабушины. Олегу Мухину большой привет. Дену Антюхину. Всем, кто знает Александра Алексеева, большой-большой привет. И попросили поставить песню. Я уж не знаю, Лёлик. Это производная фамилия или нет. Но кто не знает Сашу Алексеева, Кубинка, Камень-Шахтинский, пойте, все остальные и так слова знают. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, друзья мои, есть еще сообщение дорогой русской моей дочери Серещук Виктории от мамы Анны. Большой привет, она скучает. Она у меня самая лучшая. И вам, русское радио, спасибо за труд и радость людям. Красота какая. Вот думаешь, Максим Привалов, вот благодарили тебя за труд когда-нибудь? Вот вы же раньше грамоты выдавали. Спасибо, что участвовали там, не знаю, в нашем соревновании. Mm-hmm. Не знаю, за...
2: У меня есть.
1: За соревнования?
2: Да и за соревнования, и за труд. Я ударник производства.
1: Раньше, помнишь, кто пойдет там на работу? Я пойду. Тебе медаль какой-нибудь. Даже шоколадная пускай. И то радостно. Вот видишь, нам прислали.
2: Ты зря иронизируешь, наше ласковое слово. Даже кошке приятно. А нам вдвойне. Так что спасибо вам большое. Совершенно взаимно.
1: А про эту медаль, кстати, шоколадную, я не просто так сказал. Жарко на улице. Вот ее так уже не поносишь, понимаешь? Как будто бы. Поэтому награды все словесные я забираю с собой. Медальку можете Привалову отдать. Он здесь будет отрабатывать до самого вечера.
2: Это mm-hmm. так? Все-то, ну, надеюсь, не сбегу, хотя сегодня такая погода, что есть желание, не скрою.
1: О, я с вами прощаюсь, меня зовут пока. Макс Орлов, но коллега остается здесь и в следующем части будет с вами. Прямо сейчас Ирина Дубцова.

0: Реклама на русском.
1: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
2: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
1: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
3: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине «Крепостная 43».
4: Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже.
5: Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте armatec.com.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон «Замена масла Спот».
1: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 986-0404. Русское радио. Это родные нулевые.
3: А садовому кольцу я лечу, и рядом лунный ветер.
2: Звездатые десятые.
4: Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я.
2: Кипящие, настоящие.
5: Я поднимаю белый флаг.
2: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
6: Дождались? Перезимовали, значит. Вот она, красавица. Вот она, весна. На «Русском радио».

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минфине оценили доходы бюджета от подорожания нефти в 200 миллиардов рублей. При этом глава ведомства Антон Силуанов отметил, что уровни поступлений и недопоступлений средств за последние два месяца одинаковые, поэтому доходы уравновесят прежние потери, заключил министр. Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца этого года нефтегазовые доходы России сократились почти на 50%. Затем нефть стала дорожать, и сырье марки Brent сейчас торгуется выше $120 за баррель. В России расширили список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень увеличился до 363 позиций. Приказ Министерства труда вступил сегодня в силу. Обновление списка связано с внедрением нового классификатора профессий. Теперь альтернативную службу можно пройти по таким специальностям, как травматолог-ортопед, офтальмолог, зоолог. Список также пополнился творческими и рабочими профессиями, включая настройщика пианино и костюмера, а также водолаза, газосварщика и лесного пожарного. Представители рынка труда тем временем назвали сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров. Мужчины пенсионного возраста чаще всего устраиваются охранниками, водителями и курьерами. Женщины в основном размещают резюме на соискание таких позиций, как сиделка, продавец, бухгалтер и упаковщица. Юристы отметили, что возрастная дискриминация при найме незаконна, и судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, можно лишь косвенно. В завершение о спорте. На казанском марафоне установили рекорд России. Бегун Владимир Никитин преодолел 42-километровую дистанцию за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Никитин на 45 секунд превзошел прежнее национальное достижение, установленное всего лишь неделю назад другим бегуном Дмитрием Неделиным на Дюссельдорфском марафоне. Сегодняшний рекорд стал первым в истории отечественной легкой атлетики, установленным на территории России. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

0: На русском радио Лондон, Париж, как в том старом прекрасном анекдоте. Ой, я опять хочу в Париж. А что, вы уже были там? Нет, просто опять хочу.
1: Максим Привалов.
0: На этой неделе важность и ценность выходных немножечко нивелирована длинными праздниками. Впрочем, воскресенье хорошо идет под любым соусом. Выходные – это вообще мое любимое. Это мое коронное блюдо, если хотите. Всем привет, в эфире вновь Максим Привалов. До 7 вечера буду работать голосом ваших приемников. Это «Русское радио». Всем хорошего дня. Ну что, погнали?

0: Реклама на русском. ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 300 78 78 745.
1: Свадьба начинается с ювелир торга. Закажите обручальные кольца завода Примуса в магазине «Алмаз». Более 1000 моделей от 15 000 рублей. Выбирайте уникальный дизайн и качество. Магазин «Алмаз», улица Крепостная, 43.
2: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге 9 86 04 04. Что слушает страна?

только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Все выходные поем, танцуем, слушаем русское радио. В общем, отдыхаем с музыкой.

Не пара на русском радио, другая причина. Ну, должна быть какая-то очень веская причина, чтобы сегодня не сбежать на прогулку. Фантастическая погода, невероятная. Я сегодня шел по улице, люди в майках, в шортах навстречу. Вот, щипаю, приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что все это наяву, что это наконец-то этот самый момент, что мы дождались, перезимовали, перевесновали. И вот практически лето настоящее пришло к нам. Ну, тут эфир, да, оставить не могу, а так, конечно, сбежал, но у меня в студии огромные окна. Так вот, я их нараспашку открыл, поэтому у меня получается такая открытая студия сегодня, чтобы не отставать от страны, от коллектива, так сказать. Отлично вам отдыха. Это «Русское радио». Дальше с нами Александра Воробьева.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-80-13+16.04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Рекламная служба русского радио. 5797799. Код 499.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Виктория Дайнеко на русском радио. Сотри его из memory. Ну, надеюсь, что в эти праздничные дни у вас не было таких ситуаций, о которых хочется скорее забыть, никому не рассказывать. И когда, вы знаете, так зажмуриваешься, от себя отгоняешь эти воспоминания, эти картинки, которые всплывают перед глазами. Надеюсь, что чинно все, благородно, все вам нравится, все у вас хорошо. 3 мая сегодня, шел третий день праздников. Расслабляться и уставать еще некогда. Столько вариантов, ничего не делания еще не опробовано. Так что отдыхаем вместе. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио».

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
10: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.ру. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: АЗ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
15: Кофе хотите?
14: Это намек?
15: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
14: Нет кофе, нет бонусов?
15: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ-Статнефть и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Нефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Самые громкие колонки у людей с самыми отвратительными музыкальными предпочтениями. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499. 9.

Это Слава на русском радио. Расскажи мне, мама. Я со своей уже сегодня поговорил. И вам советую, если есть такая возможность, позвоните, приезжайте, обнимите, поговорите, в конце концов, ну, даже не важно о чем, о природе, о погоде, о кино, о шашлыках, не важно. Доказано, что голос мамы, материнский голос, влияет очень на человека в любом возрасте, все это с детства идет, да, вот это ощущение безопасности, особенно в стрессовых ситуациях, надо обязательно поговорить с мамой. Станет гораздо проще, гораздо легче, а иногда даже веселее. Поэтому рекомендую. 15:47 – это в столице. Если вы не в Москве, на востоке где-то, и у вас уже заканчивается первая порция майских праздников, не грустите по этому поводу. Делайте русское радио громче, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Родительский!

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу. Бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «ЗЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 9-86-04-04. Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. Улыбайся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минэнерго не поддержала идею о вводе 5-летнего моратория на изменения в регулировании электроэнергетики, сообщает ТАСС. Если наложить мораторий, будет невозможно развивать сектор и отвечать растущему спросу потребителей, заявили в ведомстве. Ранее Минэнерго допустила новые меры регулирования рынка бензина. И к другим темам. Минздрав обновил список постоянных и временных противопоказаний для сдачи крови. Особую категорию составляют кожные болезни, псориаз, экзема, дерматиты и прочие. Во всех этих случаях необходимо будут либо полное выздоровление или стойкая ремиссия. Не возьмут в доноры и после операции на глазах, изъятие костного мозга, забора стволовых клеток. Во всех этих случаях человеку будут давать от 30 до 60 дней на полное восстановление. В центре столицы завтра перекроют движение транспорта для репетиции Парада Победы с 16:30 и до конца мероприятия. Об этом сообщили в Дептрансе. В этом году парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники. В Минобороны сообщали, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой. Участие в параде также не будут принимать воспитанники суворовских, военных и нахимовских училищ и кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится. Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. По данным синоптиков, к полудню воздух в столице прогрелся почти до 19 градусов. До этого в лидерах был последний день марта. Тогда максимум составил плюс 17 градусов. Ну а завтра в столице еще теплее, до плюс 23-25 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

3 мая на календарях. В майские праздники от безделья мы не маемся, мы бездельем наслаждаемся. Сегодня, кстати, оказывается, еще и день кондитера, вычитал я. Ну как не отметить чем-нибудь вкусненьким? Хотя бы какое-то разнообразие в шашлычно-дачное меню. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Спасибо, что вы с нами. Выходные продолжаются.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Виталия Серябкина на русском радио. «Асфальт». Артистка вспоминала, как началась ее карьера. В 18 лет она попала в подтанцовку Иракли. Да, вы не ослышались. Иракли Перцхалава. Тогда он как раз после «Фабрики» был очень популярен. Им занимался Максим Фадеев. И вот, будучи студенткой второго курса, она училась, кстати, на лингвиста-переводчика и хотела подзаработать. На каникулах ее позвали на гастроли. Ну, как там на гастроли? Куда-то, то ли в Подмосковье, то ли... В общем, куда-то надо было выехать и нехитрые движения на заднем плане у Иракли потанцевать. И вот на первой репетиции вот этого вот нового кардебалета произошла как раз судьбоносная встреча. Оля Серябкина встретила Максима Фадеева, продюсера, который в тот момент занимался Иракли. Все, вот от этой точки дальше все закрутилось. Там 2 года она с Иракли работала, а потом попала в группу «Серебро». Неисповедимы пути, поэтому что бы вам судьба ни предлагала, всегда говорите «да». Если что, уже нет, как бы можно потом отдельной сносочкой дописать. Но если вам шанс предлагается, не упускайте его. Русское радио в ваших приемниках, значит, ну, во-первых, все будет хорошо, а во-вторых, шанс встретить свою любимую песню в эфире резко возрастает. Скоро Анна Асти, Джонни, Нюша, Дмитрий Колдун, Юлиана Караулова и многие другие. Никуда не уходите.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
7: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу «Да!» в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.ru. .госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Она Настя на русском радио, преданный бывший. Как-то мало новостей в последнее время про имение певицы. Вы же помните, да, что она у нас теперь столбовая дворянка, в том смысле, что, по-моему, года полтора или два назад артистка приобрела усадьбу. Рассказывала о том, как он собирается ее восстановить, что там у нее лошади, и то, и другое, и третье. Что-то, то ли процесс заглох, то ли, наоборот, все доделала, и теперь просто, чтобы там паломничество журналистов и поклонников не началось, помалкивает об этом. Но, с одной стороны, конечно, круто, да, потому что артистам же не надо каждый день на работу, особенно там точно в срок куда-то. Есть возможность наслаждаться благами загородной жизни. Хотя, с другой стороны, пробки, а сегодня многие с ними, увы, столкнутся, потому что все равно, как ни крути, завтра понедельник, завтра на работу. Понимаю, что многие попытаются это нивелировать, как бы еще взять за свой счет или там отпуск. Но, тем не менее, возвращаться все-таки придется. Поэтому, если у вас в планах сегодня поездка в Москву, пусть это будет быстрое, легкое, беспробочное приключение. Ну, или на электричке. Так веселее с ветерком. Дальше с нами Джонни, титры, а потом новинка от Дмитрия Колдуна. Дождитесь.
1: Мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить-ка мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: Уинс Тамар Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4980. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Юлианна Караулова на русском радио. «Разбитая любовь». Ну, разбитая любовь не так страшна, как разбитая радикулитом поясница. Поэтому всем, кто в эти три дня, ну, прям героически сражался за будущий урожай или за красоту, собственно, грядок и приусадебных участков, шлем вам слова поддержки. Надеюсь, что все нормально, вы там не уработались. Вообще, устаешь обычно не от работы, да, или там от отдыха. Устаешь от однообразия. Когда долго одну и ту же работу или одно и то же действие выполняешь, конечно, устанешь. Поэтому, если вы шашлычили все эти дни, ну, уж не другое затеете. Возвращайтесь в Москву, здесь погуляйте. Здесь круто, классно. Я вчера по бульвару прошелся. Народу, прям как день города. Или наоборот, если вы были в городе, можно еще успеть куда-нибудь смотаться. Русское радио с вами. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Дальше у нас «Ход королевы». Сделает его Александра Воробьева.

0: Реклама на русском.
1: Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже.
2: Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте armatek.com.
3: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры White Box, стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Крепостная, 43».
7: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге. 9-86-04-04. Что слушает страна?

0: Ой, можно выключу? Что за противный голос?
1: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
0: Дива-ла-дива.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Пляж в Туапсе приведут в порядок к 1 июня. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Кроме того, власти отслеживают состояние здоровья жителей Туапсе по обращениям в скорую помощь и больницы, добавил глава округа. На данный момент всплеска обращений не поступало, особенно с острыми респираторными заболеваниями. И к другим темам. Минтруд значительно расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, увеличив его до 363 позиций. В частности, призывники могут выбрать работу водолазом, электромонтажником, травматологом, газосварщиком или костюмером, сохранив возможность работать по специальности или получить рабочую профессию вместо срочной службы в армии. Российские синхронистки завоевали золото на этапе Кубка мира в Китае. Для нашей сборной это третье золото на текущем этапе. Всего в копилке команды 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. В апреле Международная федерация водных видов спорта допустила россиян и белорусов до взрослых турниров под национальными флагами и полностью восстановила членство Москвы и Минска в организации. Работа в саду вырабатывает иммунитет к депрессии. Врачи уверяют, что уход за растениями может заменить терапию на ранних стадиях расстройства. Наблюдая за тем, как растения растут и меняются, человек постепенно возвращает себе интерес к жизни и ощущение собственной полезности. Такой процесс помогает разгрузить голову после работы, снижает риск выгорания и дает передышку от навязчивых тревожных мыслей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Слава на русском радио, попутчица, всем попутчикам, ну и, конечно же, водителям. Добрейшего вечера, начало шестого в столице, пока есть такая возможность, погоняйте ветерком, потому что завтра в Москве снова репетируют парады, поэтому будут перекрытия. С 16.30, если мы все правильно вычитали, ожидается перекрытие в столице, поэтому выбирайте, пожалуйста, маршруты объезда, общественный транспорт, а лучше выбирайте дачу, свежий воздух и продолжение майских каникул. Нечего, если есть такая возможность. По опыту знаю, что многие не разрывают выходные, берут отпуск, отгул или вообще уходят в самоволку. Вот завтра устроите перекличку в офисе. Уверен, многих не досчитаетесь. Это Русское радио. Все будет хорошо. Хорошо и даже лучше.
1: Твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Реклама на русском.
1: ЖК «Атмосфера Выборга» – идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры «White Box», стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ «Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте приморск.транснефть.ру и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ру. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 378 78 745.
3: Родительский!

0: Ты у Пима купи.
1: Фирма Пим. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7 911 922 0155.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге 9 86 04 04.
4: Если наступит за...
3: Что слушает страна?
4: Вот бы не вспоминать.
3: Страна слушает.
5: Сердечко бьется, бьется не спеша.
3: Русское радио. А сердечко...

0: Русское радио.
1: А что это вы здесь сидите? На улице-то весна? Русское радио. Все будет хорошо.

Владимир Киселев и Артур Пирожков на русском радио. Голливуд, танцуй. Ну, так уж получается, что Голливуд нам идейно не близок в последнее время, поэтому надо было назвать песню «Болливуд, танцуй». С Индией вроде как все сладко и гладко. Ну и плюс, танцы — это вообще вроде болливудская история, да? Там же после каждого поворота сюжета и песня, и танец, и на поклон тоже выходят люди. Так, мы ждем, что к нам на поклон выйдет Arctic и Asti группа. Уже скоро Мари Краймбри представит новую песню. Также случится это до конца часа. Ханна. Вижу Андрея Губина и многие другие не менее замечательные артисты. Оставайтесь на русском радио, и все точно будет хорошо.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Статнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statnefti.ru.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

Кальчик на русском радио. Новая работа под названием «Знамя». Ну, на знамени майских праздников точно должен быть изображен шашлык. Это как минимум. Ну и что-нибудь еще по желанию. Потому что, ну, не шашлыками едиными же, да? Ремонт, поход, путешествия, семейные дела, отдых, шопинг, все может быть и все имеет место во время этих длинных майских каникул. А что касается шашлыка, я уверен, что когда-нибудь и состязания по поеданию шашлыков внесут в олимпийскую программу. Там уже столько любителей у нас есть и даже профессионалов этого дела. Без отрыва от отдыха продолжаем движение навстречу вечернему столу заказов. 18.00, перекличка, привет и поздравления, признание, извинения, да мало ли что может случиться. Поэтому держите нас в курсе, нам все интересно. Это «Русское радио».

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
6: Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Дискотека «Авария» на русском радио. Если хочешь остаться, что значит «если»? Оставайтесь обязательно каких-то 15 минут и в нашем эфире вечерний майский праздничный стол заказов. Чем займемся? Ну, разумеется, обсудим, как прошли ваши майские праздники первые. Понятно, что не хватило, мало, хочется добавки, еще что-нибудь или кого-нибудь обсудим. Признаться в любви можно, передать привет, извиниться перед начальником, что завтра на работу не придете. Столько дел, а? Так что всего час на такую огромную страну. Скоро в 18:00.

0: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон замена масла «Спот».
1: Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
2: Сергей Сергеевич Колобков. Работает сварщиком на заводе.
1: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля «Джилли»?
3: Вообще-то я хотел купить жене шубу.
2: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
1: То есть вы покупаете автомобиль для семьи?
4: Нет, мы покупаем «Джилли» маме!
0: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новый «Джили» с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер «Джили» в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45. Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке «Джили Манджаро», предоставляемый по «Сбербанк». Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе «Джили страхования» обязательно. Правильно оценивайте свои возможности и риски.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге. 9-86-04-04. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
7: Я не боюсь. Я не боюсь.
6: Только лучше.
8: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.
6: Только любимое.
9: Смотри.
6: Слушайте лучшее, любимое на русском.
10: Отдыхают в выходные и чужие, и родные. Все! Русское радио. Празднуем!

0: Новости на русском.
1: Студия с новостями. Анна Вольская. Здравствуйте. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр уточнил, что поступление и недопоступление доходов в государственный бюджет за последние два месяца находятся на одинаковом уровне, поэтому эти показатели в конечном итоге друг друга уравновесят. Банки пока не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке, несмотря на регулярное снижение ключевой ставки. Как пишет «Коммерсант», большинство участников рынка предпочитают менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь касающихся рефинансирования. Банки сохраняют высокий уровень настороженности из-за инфляционных рисков и неопределенности на финансовых рынках. Рособорнадзор на неделе выпустил новые рекомендации для проведения единого госэкзамена. Теперь при срабатывании металлоискателя сотрудник обязан лишь предложить выпускнику добровольно сдать обнаруженные предметы в камеру хранения или сопровождающему. Никаких личных досмотров, ручного обыска и физического контакта, только диалог и фиксация попытки обойти правила. ЕГЭ стартует 1 июня. Первыми экзаменами станут истории, литература и химия. В Сеуле прошли соревнования по короткому дневному сну. По мнению ряда исследователей, такой сон помогает восстановить организм после стресса и недосыпа. В указанный час в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение примерно одного часа как следует поспать. Таким образом, организаторы хотят обратить внимание общественности на проблему недосыпа и помочь людям научиться восстанавливать силы. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, подруги. Отдельный привет подругам наших подруг. В общем, каждый желающий может поучаствовать в ежевечернем ритуале. Это передача мыслей и чувств на расстоянии. Стол заказов на русском. Меня зовут Максим Привалов. Привет. Жду приветы от вас. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Говорю специально во множественном числе. Сами понимаете, что работает, тем и пользуйтесь. Есть возможность также пообщаться с нами в социальных сетях. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Все официально. Называется «Русрадио». Пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, вы знаете, при желании сегодня можно заработать, ну, во-первых, первую порцию веснушек, таких вот весенних, майских, уже упитанных, а еще и прям подзагореть нормально можно. Надеюсь, что вы этим и занимаетесь где-нибудь на природе. Ну, или стоите в пробке с природы, возвращаясь. Начнем передачу приветов. Для мужа Димы оставила Наталья. Привет, солнце мое, обожаю тебя, пишет она. Спасибо за неделю, спасибо за выходные. Также тут поцелуи и объятия тоже в комплекте. Добрый вечер, большой привет жене Оле. Так, люблю сильно-сильно, она огромный молодец, пусть не переживает, все наладится. Это Александр поддерживает, он из Германии, город Бремерфёрде. Бремерфёрде. Красивое, но сложное название. Здрасте-здрасте, Евгения нам пишет. Сегодня день рождения, 36 мне исполнилось. Поздравьте меня, пожалуйста. Хочется большое спасибо сказать маме, которая меня родила, собственно, дала жизнь мне. Она супер, женщина, которую я сильно люблю. Детям также спасибо, мужу спасибо, дяде Леше за сегодняшний праздник, за кучу цветов. Хорошую песню мне, пожалуйста, включите. Евгения, дорогая именинница наша, поздравляем вас. 36, замечательно, у вас и семья, и дети, все, мама жива. Все здорово, классно, я вас поздравляю. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Любимое русское радио, привет. Наташа из Зеленограда, ей привет. Она работает в гордом одиночестве, но радуется, что скоро смена закончится, и она пойдет на солнышко. Где там трудится Наташа, непонятно. И почему она одна сегодня, остальные сбежали. Наташа, ну не грустите, пожалуйста. Большой вам привет, шлет ваше русское радио. Стол заказа продолжается.
0: Реклама на русском. Свежий розыгрыш в «Арматек». Совершайте покупки от 15 тысяч рублей до 30 июня и участвуйте в розыгрыше кроватей, ортопедических матрасов и других товаров для здорового сна. Ждем вас в салоне «Арматек» на втором этаже. Выборг. ТЦ «Находка». Акция проводится с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте armatek.com.
2: ЖК «Атмосфера Выборга». Идеальное пространство для новой счастливой жизни. Рядом с вокзалом на улице Путейская. Строительство и продажа уже стартовали. Современные квартиры White Box, стиль дома, северный модерн, улучшенная планировка, развитая инфраструктура, дополнительные услуги, дизайн, ремонт, помощь с переездом. Все это ЖК «Атмосфера Выборга». Узнайте, как оформить семейную ипотеку с доступной рассрочкой в офисе по адресу бульвар Кутузова, 43, рядом со школьным центром. Застройщик ООО «СЗ Атмосфера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в ювелир Торге.
4: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
3: Ювелир Торг. Драгоценное. Настоящее.
5: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине «Крепостная, 43».
6: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Выборге. 986-0404. Что слушает страна?
7: Опять одна.
0: Любимая.
7: Держи, держи руку мою, держи, что хочешь, скажи, получишь.
0: Русское держи. Радио.
8: Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что
0: только лучше. Слушайте, лучшее, любимое на русском.
9: Внимание! Начинаем весну!
10: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Аликан из Петропавловска просит передать, во-первых, привет родным и близким, а во-вторых, поздравить братика с прошедшим днем рождения. Как зовут именинника, непонятно. Когда был праздник, тоже загадка. В общем, очень туманная просьба, но мы выполнили. Привет любимым арапайчикам, не грустите, пробка скоро закончится. Мама Ксюша. Привет мужу, хорошего и удачного дня ему. Вот опять же, да, любая жена любому мужу могла бы посвятить эти строчки. Поэтому не забывайте, пожалуйста, себя представлять, свою половинку представлять. Добрый вечер. Привет доченьке Агате, мамуле. Сидим на кухне, пьем чай, морально готовимся к трудовой неделе. Привет всей Уфе, Екатерина. И фото дочи. Ой, какая у вас доча модная вообще, воображуля. Да, к понедельнику в этом случае надо морально готовиться, потому что так мы уже привыкли к трем выходным. Думаешь, ну может еще один, может еще один. Добрый вечер, Кирилл из Казани со своим папой Александром. Заезжаем из Москвы домой, выезжаем тогда, да, из Москвы домой. Мама у нас как раз в Москве, с нами еще будет ехать пассажирка-попутчица Елена. Ей большой привет, и также всей России, всему русскому радио. Не скучно вам дороги с ветерком. Здрасте-здрасте, привет коллегам МСГРУП. Кто на вахте? На Тагуле от Руслана. Так, вот это откроем, что тут. Здрасте-здрасте, вы супер, слушаем каждый день. Большой привет папе, папа, ты самый лучший. Также привет дочерям, Ксении, Анастасии. Детки мои, вы тоже лучшие. Ваша мама Наталья, Московская область. Прекрасно, давайте тогда небольшую остановку, дозаправку и двинемся дальше. Нужно сейчас повторить координаты наши, потому что многие только поймали стол заказов и тоже хотят поучаствовать в процессе. 8-916-003-105-7, номер для сообщения через мессенджеры. Ставьте подпись, это важно.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 15+. История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А? Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Большой привет всем, кто настроен на нас и настроен, чтобы его сообщение долетело. Поэтому 8-916-003-105-7. Писать надо сюда через мессенджеры и не забывать о подписи. Либо группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Это Русское радио. Здравствуйте. Привет мужу Николаю, нашим друзьям Александру и Любе. Спасибо, что приехали. Вот разъезжаются люди. Да, майские заканчиваются первые, что приятно. Привет. Барбанягру. С маленькой буквы почему-то написано. Это что, фамилия или призвание? Максиму Анатольевичу. Сделано. Так, еще большой привет подружке Татьяне на улице Цветной в городе Октябрьске. Она на своем ранчо. Сейчас наводит красоту. От Натуси привет и обнимашки. Любимому лучшему мужу Димуле от Натальи с поцелуями. Добрый вечер. Так, это все у нас уже было, но прошло. Из Уфы. Сейчас посмотрим, что тут. Привет семье, мужу Саше, сыну Диме. Люблю их очень сильно. Стоим в пробке, возвращаемся с дачи. От Наташи из Уфы. Это такая ситуация, которая сейчас повторяется в каждом втором крупном городе страны. Добрый вечер лучшему другу Игорю Смагину от Ивана из Смоленска. Поймали ваш привет. Анастасии Каримовне из Белореченска, Краснодарского края. Люблю до луны. Люблю до луны и до земли. И как-то запутался, в общем, Алексей. Очень вас любит. Галактическая любовь у вас. Поздравляю вас, дорогие, с этим.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сяду в машину, поеду по серпантину к морю. Это не то же самое, что тошнится где-то на этом на МКАДе. Знаете, как тошнится это в смысле, когда очень медленно вот толкаются люди. Не подумайте, пожалуйста. Образно сейчас было слово употреблено. Так, едем как раз в машине. А пробка огромная. Надеюсь, она уйдет. Привет всей семье. Оптимисты. Солнечный Дагестан. Мчимся домой. Так что не прогрузилось сообщение. Вижу только кусочек его. Ладно, поймаем. Привет любимому мужу Владиславу. Люблю сильно. Супруга, судя по всему, Екатерина. Я не настаиваю, но вроде как с аккаунта Екатерины написано. Добрый вечер. Мы от вас очень далеко. Муж Виталик. Большой поклонник. У него недавно был день рождения, а у меня как раз он сегодня. Я его люблю, желаю всего наилучшего, пишет Оксана. Оксана, ну, судя по номеру, вы где-то в Америке, поэтому вам большой hello, ну, happy birthday для супруга Виталика, для вас, чтобы все было хорошо по всем фронтам и чтобы жизнь не мелочилась. А то, знаете, иногда нам там одну что-то подкидывает, другое, иногда даже забирает, чтобы она не мелочилась, чтобы она полной рукой прям от щедрот своих вам отсыпала и денег, и любви, и путешествий, и здоровья. Это самое важное. Будьте, пожалуйста, здоровы, двойной праздник, ура! Стол заказов на русском. Продолжим.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы – единые в любви. Представьте, вы говорите друг другу
6: «Да»
5: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в «Альфа-банке». Получите ставку 22% по «Альфа-вкладу». Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, «Альфа-выгодно». АО «Альфа-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строке.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как раз поздравления надо успеть озвучить для супруга. Зовут его Сергей. С днем рождения, крепкого здоровья, удачи, исполнения желаний, чтобы нас всех любил. Мы посадили банановое дерево, сейчас высаживаем голубику. Скоро уже пойдем отмечать от жены Дарьи. Слушайте, я понимаю, что там люди картошку сажали, а у вас банановое дерево и голубика. Это вы откуда пишете-то? Из средней полосы? Непонятно. Южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки. Всех с майскими праздниками, прекрасного музыкального настроения. Тогда у нас именно такое. Еще одно коротенькое. Всем, кто в пробке на Ярославском шоссе, едем со стороны Золотого кольца в компании самых лучших друзей Юра, Настя, Лиза, Максим и водитель Виталий. Легкой дороги, приятной музыки от любимого русского радио. Все так и будет, но уже под дирижированием Артем Сорокина. Привет тебе.
2: Под дирижером, там, в смысле, да. Обжором тоже так хотел сказать. Друзья, всем большой привет. Знаешь, я сожалею о том, что нельзя сейчас взять микрофон и сделать выездную летнюю студию. Вот прям, вот вышел с микрофоном и где-то вещаешь в центре города. Был сейчас в центре Москвы. Третьяковка, уличный музыкант и солнце. Думаю, ну почему нельзя отсюда вещать?
1: А я тебе скажу почему.
2: Почему?
1: Потому что летнюю студию надо делать летом. А пока еще май, подожди.
2: Пока еще снег пойдет.
1: Да, нет, я думаю, что все будет. По крайней мере, держим пальцы крестиком.
2: Держим.
1: Чтобы все получилось. Все, оставайтесь на русском, все будет хорошо. Пока.
2: Пока.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7 911 922 01 55.
2: Скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете?
3: Сергей Сергеевич Колобков. Работает сварщиком на заводе.
2: Что бы вы хотели сказать перед покупкой автомобиля Джилли?
4: Вообще-то я хотел купить жене шубу.
3: Нет-нет, шубу подождет. Купим следующей осенью. Главное, комфортно добираться до магазинов.
2: То есть вы покупаете автомобиль для семьи?
5: Нет, мы покупаем Джилли маме!
1: Правильный выбор. Жена – главный человек в семье. Подари ей новые Джилли с выгодой до 740 тысяч рублей. MGM Motors – официальный дилер Джилли в Выборге. Звоните 8 800 700 95 45.
6: Выгода до 740 тысяч рублей предоставляется при покупке Джилли Манджаро, предоставляемой по Сбербанк. Сумма кредита до 5 миллионов рублей. Первый взнос от 0%. Срок кредита до 10 лет. Процентная ставка 0,01% в год. Каска по программе Джилли страхование обязательно.
7: Правильно оценивайте свои возможности и риски.
8: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге 986 0404.
10: Что слушает страна?

0: на русском.
1: Вот нам, вот пусть холодная, вот пусть запоздалая, но вот чтоб весна, и все будет хорошо. Русское радио. Весна.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Кремле анонсировали важное выступление президента Владимира Путина на параде Победы и двусторонние встречи с иностранными гостями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что объявление Москвы о перемирии с Киевом по случаю 9 мая важно, даже несмотря на то, что в предыдущие годы украинские войска не соблюдали прекращение огня. И к другим темам. Минэнерго ожидают, что в этом году будут достигнуты существенные результаты в вопросе ввода уголовной ответственности за нелегальный майнинг криптовалюты. В ведомстве отметили, что реализацию меры поддерживает Госдума и многие федеральные органы исполнительной власти. Ранее правительство внесло в Нижнюю палату парламента соответствующий документ. Уголовную ответственность могут установить за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты. В стране хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионы смогут создавать государственные предприятия для его организации, передают «Известия». Такой законопроект рассмотрит Госдума. Вместе с тем Совет Федерации предложил правительству инициировать региональные программы для приоритетного включения в школьные рационы рыбной продукции и функциональных продуктов питания. С 11 мая россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы. Такой режим будет действовать для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года. Она не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужны отдельные документы. Россияне сейчас могут посетить без визы по упрощенным правилам въезда около 120 стран. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости на русском. На русском радио Артём Сорокин.
2: Да, все-таки на майские праздники даже самые занятые люди находят время для ничего не делания. А мне вот стало интересно, кто чем занимается? Вот прямо сейчас, в 7.02 по Москве, задал вопрос нашим слушателям. Значит, комментарии и ответы такие. Сергей пишет «работаю», Денис пишет «готовлюсь к походу на шашлыки», Натали «гулять, погода прекрасная». Вот согласен. Артем, а с какой целью интересуетесь? Ольга пишет «в депрессии, дома под одеялом», Женя «тухну дома с разрывом связок на ноге, Женя, поправляйтесь». Кто-то в гостях у родителей. Дарья, подготовка к зачету в медицинском. И Макс, все, кто на шашлыках, знайте, я за вас рад, но не от всего сердца. Я на работе. Друзья, где бы вы ни были, что вы ни делали, русское радио вместе с вами.

0: Компания «Спот».
1: Железнодорожный тупик 4. Парковка ТРК «Ребус». Павильон «Замена масла «Спот».
2: ООО «Транснефть Порт Приморск» требуется на работу. Ведущий специалист по инженерно-техническим средствам охраны. Машинист по моторным испытаниям топлива. Слесарь по ремонту технологических установок. Оператор товарный. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться с полным перечнем вакансий вы можете на сайте primorsk.transneft.ru и на странице «Транснефть Порт Приморск» на сайте headhunter.ru. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 81 378 78 745.
3: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Выборге 9 86 04 04. Что слушает страна?

не знаю, как на этих майских, а в прошлом году Валерия и Иосиф Пригожин отдыхали на майских в Дубаях. В Дубай унес их маленький самолет. В прошлом году они тогда остановились в отеле с видом на поющие фонтаны. Пара купалась в Персидском заливе, посещала спа-процедуры. Во время отдыха Валерия опубликовала видео, на котором она держит Иосифа в руках. На руках в воде и, знаете, так шутливо обратилась к подписчикам. «Девочки, не знаю, как вы, а я своего мужа ношу на руках. У вас какие отношения?» И Иосиф тут же ответил: «Моя-то бицухи не просто так качает ежедневно, вот и пригождаются». Да уж, всем бы такого юмора в отношениях. Юмор вообще вещь спасительная, а когда наблюдаешь за Валерией и Иосифом Пригожиным, просто думаешь, ну вот надо же, ну вот умеет же пара свою жизнь раскрашивать в такие яркие краски на пустом месте, а уже рождается атмосфера, уже рождается хорошее настроение. Так, если кто-то сейчас дуется друг на друга, срочно подойти и срочно друг друга поцеловать под песни на русском радио. «Челси» в продолжении.

0: нас тут вечер, а вот восток страны давно в ночи, это правда, в понедельнике уже, в Иркутске, например, 00:24, в Южно-Сахалинске 3:24. Доброй ночи, восток, вы как там, спите или не очень спите? Если спите, желаю спать крепко, а не как у меня тут, знаете, в квартире под окнами проходит какая-то авиалиния местных вороньих стай, такая воронье Airlines, и вот часа в 3-4 ночи, к разговору про ночь, под окном бывает такое, знаете, кар-кар. Думаешь в этот момент, да ёшкин кот, что ж у вас там такое-то происходит? Кар-кар. А как ночуют снегири? Давайте узнаем, друзья. И нам доброго вечера. Мы еще пока не в ночи. Нам хорошо. Русское радио.
1: Снегири.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Ну, не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо... Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
4: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер, хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас вроде...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

вот надо у Анечки Семенович учиться хорошему настроению при любой погоде, при любых обстоятельствах. Оптимизм хлещет. Она явно читала классиков и философов. Делаю я такой вывод. Вот, например, смотрите, Спиноза говорил: если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Аристотель: счастье зависит от нас самих. Но ведь правда же, друзья? А еще, конечно, счастье зависит от лучших и любимых песен. Хотя бы кусочек, хотя бы частичка маленького счастья появляется просто от того, что слышишь такие песни на русском радио. Привет всем!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотника, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. Всего с ночи число сбитых на подлете к столице дронов достигло 7. Между тем, в аэропортах Домодедово и Внуково сняли ограничения на взлет и посадку самолетов. Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности авиарейсов. И к другим темам. В Москве разработают правила передвижения по улицам для роботов-доставщиков и их интеграции в городскую среду. Об этом сообщили в столичном управлении госавтоинспекции. На федеральном уровне прорабатывается нормативно-правовая база, которая должна будет регламентировать их передвижение. С точки зрения инфраструктуры, город просчитывает необходимые риски в инженерном обустройстве, отметили в ведомстве. Москвичи получили рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников, сообщили в мэрии. У столичной сборной 1972 диплома и 354 победителя. Абсолютными победителями стали 35 столичных школьников. Больше всего наград москвичи получили по информатике, биологии и русскому языку. Ранее столичные школьники победили на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Сегодня минимальная температура в Москве достигла 10 градусов, а дневная составила почти 22 градуса, что соответствует норме июня, сообщили в Центре погоды ФОБОС. По словам синоптиков, среднесуточное значение впервые в этом году оказалось выше 15 градусов. При этом уже во вторник в столицу придет первая весенняя гроза. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Ну, не знаю, как у вас, друзья, а у меня по такой чудесной погоде, плюс 19 сейчас в столице, возникает не чувство ностальжи, а чувство такой эмоциональной, неврозной ожидаемости, чувство тревоги. Знаете, бывает так, что за хорошим всегда следует плохое. И вот ты смотришь на эти плюс 19, плюс 20 и думаешь, ну не бывает такой хорошей погоды, обязательно что-то пойдет не так. У вас есть такое, скажите, какой-нибудь там плюс 5 или зима до конца мая? Ну, а что, недавно у нас была такая длинная зима и всякие погодные аномалии, что они, хошь не хошь, тревожный тип личности создают. Но все-таки настраиваемся на хорошее, верим, что есть тепло, что есть лето, и оно уже скоро. И, конечно, все будет обязательно хорошо. Ведь мы на Русском радио. Привет всем большой и хорошего вечера.

Кто готовится к очередному летнему концерту «Руки вверх»? Слушайте, только вчера с нашим новостником Рустамом Каримовым обсуждали феномен «Руки вверх» и вообще их значимость для нашей страны, фундаментальность. Я вот, Сорокин, недавно купил книгу про «Руки вверх», читаю. Не был на концерте в 23-м году, это когда Сергей Жуков собрал 75 тысяч человек, но скачал концерт, посмотрел концерт, и, конечно, это полный восторг, это полный шок. Очень необычно видеть 75 тысяч человек на стадионе. После этого даже поискала вообще, кто у нас в целом из артистов российских собирал на большой спортивной арене Лужники полный стадион. И, кстати говоря, это на пальцах одной руки. Значит так, «Руки вверх», «Баста», «Звери», «Егор Крид» и «Леонид Агутин». Все, а остальное — это уже малая спортивная арена Лужники. Я удивился, что и Григория Лепса не было, и Филипп Киркоров только на сборных солянках. Ну вот как-то так.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

вам за накрытым столом. Ну, так и хочется сказать, от нашего стола Русского радио к вашему столу. Но пока рано, стол заказов у нас обычно в 10 вечера по столичному. Там уж точно от нашего стола к вашему столу будет. Пока же продолжаем отдыхать. Честно, друзья, как-то даже вот нет ощущения, что завтра понедельник и что надо все-таки будет выйти на работу. Но все равно есть какое-то чувство, что это, ну, как-то, ну, не совсем серьезный понедельник, правда? Ну, ведь он, ну, такой, но он между двумя майскими порциями выходных, ну, такой расслабончик, мне кажется, все-таки должен быть на следующей неделе, поэтому сильно не грустим, а надеемся на вторую половину майских.

0: Реклама на русском.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: ОИН «Стамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4080-12+16.04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Соль для счастья нам с тобой надо ли? А вот 15 октября этого года Николаю Викторовичу 50. Готовится. Конечно, запланировано что-то грандиозное. Николай Басков представит новую программу, объединяющую и премьеры, и любимые хиты. Ну, такое важное событие, друзья. Все-таки 50 лет нашему любимому Николаю Баскову. И мне вот интересно, уже можно называть по имени-отчеству или еще пока рано? Обязательно пригласим в гости в юбилей Николая Баскова и спросим. Вот как лучше, Николай Викторович или просто Николай? А может быть, Коля? Как лучше вообще? Я думаю, что Николай Басков, скорее всего, скажет вообще, до любого возраста лучше говорить Николай. И я с ним абсолютно согласен. Всем большой привет, друзья! Русское радио вместе с вами. Ну что, завершаем воскресенье. Выходные у нас впереди, новая порция. А музыка продолжается. Она с нами и сегодня, и завтра. Оставайтесь, и лучшие песни для вас в продолжении премьер-министр Зиверт и я, Сорокин, с вами.
1: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти Туапсе ограничили участие женщин в очистке пляжа. К уборке мазута будут допущены только мужчины. В администрации Туапсинского района объяснили запрет тем, что работа физически тяжелая. В администрации также подчеркнули, что заниматься очисткой пляжей должны лишь те, кто обучен обращаться с опасными отходами – спасатели, сотрудники МЧС и коммунальщики. И к другим темам. ИНН может стать основным документом для работы с банками. Сейчас они подтверждают личность человека через систему межведомственного взаимодействия. Подлинность паспорта запрашивается через МВД. Однако, как пишет «Известия», недавно банки лишились доступа к единой базе без объяснения причин. По мнению экспертов, вскоре участники рынка могут перейти к индивидуальному номеру налогоплательщика. Он не меняется в течение жизни. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Метеорный поток «Майские акварииды», известный своей красотой, достигнет пика в ночь на 6 мая. Однако уже с 3 по 10 мая на небе можно будет увидеть до 30 ярких вспышек в час. Как рассказали в московском планетарии, звездопад лучше всего смотреть перед рассветом. Даже в нашей стране, где поток виден хуже, чем в южном полушарии, шанс разглядеть метеорный поток будет у каждого. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
3: А я вот сижу в студии, в нашей, окно открыто, и они, окна выходят на Третью Хорошевскую улицу, и знаете, каждые 5 минут рёв мотоциклов. Вот хочу напомнить, товарищи мотоциклисты, штраф по новым нормам по ночам с 11 до 7 утра в будни и с 10 вечера до 10 утра в выходные и праздники. Превышение уровня шума квалифицируется как нарушение общественного порядка. Ну, так, это так, на всякий случай. Знаете, по-моему, хорошие новости, как по мне. Ну, потому что, ну, честно сказать, товарищи мотоциклисты, ну, вы, конечно, какие-то прям борзые стали. Вот прям, ну, борзые-борзые. Вообще уважения к людям нет. Ну что, бегать, что ли, за вами? Давайте жить дружно, а?

говорил Омар наш Хайям на тему «Она не виновата». Да, женщина похожа на вино, а где вино, там важно для мужчины знать чувство меры. Омар Хайям считал, что именно мужчины, как правило, становятся причиной ссор в отношениях, так как не умеют себя контролировать. Также он сравнивает женщин с мудрыми книгами, которые не всем удается понять, но винить в этом книгу бессмысленно. Ну, хорошо, мы мужчины, мужики, давай так, мы как сильный пол сделаем вид, что мы во всем виноваты. Ну ладно, ну если вы хотите, чтобы так было, пусть так будет, лишь бы все было тихо, мирно, спокойно. И вообще, что нам ругаться? Мы же понимаем, что женщины наши самые милые, самые лучшие. Но нравится вам так считать, что мы во всем виноваты? Хорошо, мы будем во всем виноваты. Так, у нас с вами минут через 6-7 на русском радио новая песня Мота, Чуть ранее серебро и Митя Фомин. Митя Фомин — это такой витамин.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

радио. Как круто звучит, правда? Вот она, концовочка шикарная. Класс, класс. Ну и, кстати, сравнение секвойи и любви, как мне кажется, не случайно. Некоторые секвойи живут более 3000 лет, а старейшая известная секвойя, это такое дерево огромное, она называется президент, ей около 3000 лет, 3200 лет она растет в гигантском лесу национального парка секвойя в Калифорнии. Ну и в целом самая известная секвойя, ну так, в качестве ликбеза, она называется гиперион, ее высота составляет 115 метров, дерево растет в Калифорнии и продолжает расти. Вот, вот бы любовь такая была, правда, друзья? Такая высокая, такая долговечная. Всем этого искренне желаю. Такой долговечной, вечной любви. Артур Пирожков и Хабиб в продолжении воскресного вечера на русском радио 21.25 в столице. Привет всем!

0: Новая песня на русском.
1: Привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

Здравствуют майские праздники! Самые шашлычные праздники года! Русское радио! Ура!

0: Реклама на русском.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез. Рекламная служба «Русского радио» 5-7-9-7-7-9-9. Код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

Михальчик на русском радио. Новая песня «Знамя». Вот так же не хочется уступать ни минутку уходящего воскресенья. Завтра на работу, да, но это не должно нас огорчать, друзья. Немного-немного и вторая порция выходных. Ну, а следующий час очень даже понравится всем, кто готов поделиться, как провел первые три майских дня. Может быть, сейчас вы возвращаетесь домой откуда-то и готовы поделиться, написать, сказать какие-то хорошие слова друг другу. +7 916 003 105 7. Заранее напоминаю наш номер, по которому можно писать в мессенджеры. Стол заказов впереди. Я с удовольствием буду передавать ваши приветы. Ну и, в общем, хватит уже болтать Сорокину. Пора.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ространснадзор проводит мониторинг ситуации в аэропорту Шереметьево из-за жалоб пассажиров и публикаций СМИ о массовых задержках выдачи багажа. Как заявили в ведомстве, штатная система выдачи восстанавливается. Пассажиров проинформируют о статусе их багажа. Пресс-службе Шереметьево опровергли информацию о том, что скопление пассажиров связано с планом «Ковер». И к другим темам. Правительство выберет единого оператора для защиты критически важных объектов транспортной инфраструктуры. Такой законопроект подготовил Минтранс. Документ должны направить в Госдуму к сентябрю. Перечень объектов будет определять Министерство транспорта. Среди них может оказаться мост через Керченский пролив. Кабмин получит право определять финансово-экономическое обоснование работы такой структуры. Минздрав обновил список постоянных и временных противопоказаний для сдачи крови. Особую категорию составляют кожные болезни, псориаз, экзема, дерматиты и прочие. Во всех этих случаях необходимы будут либо выздоровление, либо стойкая ремиссия. Не возьмут в доноры и после операции на глазах, изъятие костного мозга, забора стволовых клеток. Во всех этих случаях человеку будут давать от 30 до 60 дней на полное восстановление. Краснодар обыграл Тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура российской премьер-лиги. После этой победы команда вернула себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке, уступает Краснодару 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, все-таки майские праздники – это когда твой план отдохнуть по полной превращается в такой марафон. Успеть все – и шашлык, и картошку, и газон, и забор, и сон, если повезет. Ну, в нашем случае еще и завтра рабочий день. Но ничего, друзья, не отчаиваемся. Небольшая порция работки, общение с коллегами, приятное времяпрепровождение, а потом вторая часть маевки. Давайте делиться, кто как, что делал прошедшие дни, или ничего не делал, или лежал, допустим, с растяжением ноги, такое тоже уместно написать, не обязательно делиться исключительно позитивом. Мы вообще правду любим. Чего вот это вот розовые очки надевать? Давайте делитесь, как у вас дела. +7 916 003 105.7 это наши мессенджеры. Пишите, я Артем Сорокин, с удовольствием почитаю ваши сообщения, как у кого дела. Ну вот, например, пишет Наташа. Добрый вечер, замечательного вам вечера, пусть он будет волшебным. Таким, как вы мечтаете. Ну, Наташа, ну, в воскресенье вечером не очень-то волшебство чувствуется. Завтра же на работу. Но тем не менее, передайте привет Ивановым Лене, двоюродному брату Евгению, племянникам Роме Саше в Урюпинск, подруге Карнавской Светлане, ее Юре Волжский, с уважением поклонница русского радио Наташа и муж Владимир. Все, друзья, стол заказов начинается, общаемся.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Юлия пишет так скромненько. Добрый вечер, у меня сегодня день рождения. Включите, пожалуйста, хорошую песню. С уважением, ваш постоянный слушатель Юлия. Юлия, я желаю вам... Ну что можно пожелать хорошему человеку? Я не знаю вас, но уверен, что вы хороший человек. Конечно, желаю вам счастья. И пусть рядом будут верные друзья, верные подруги, которые во всех неожиданностях будут вам помогать. Дима Бондаренко, мы все здесь, и мы все тебя любим. Твои сыновья Бенедикт, Адриан и жена Люцина. Привет из Германии, Бавария. Привет, эфир Русского радио. Передаю большой привет моей любимой жене Марии Гриценко и сыну Глебу. И поздравляем его с днем рождения. Слушаем вас всей семьей из Праги. Вы лучшие. Спасибо за отличное настроение каждый день.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем, кто далеко от дома, желаю, конечно же, непременно вернуться. А пока вы вдали, пишите, пишите, если есть возможность, в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Стол заказов. Саглара из Италии пишет: Флоренцо, привет, Артем. Конечно же, любимое русское радио. Прошу передать мои поздравления в город Лагань Байсане Лагаевой. Тебе сегодня 10 лет, и я тебя с улыбкой поздравляю. Хочу, чтобы твоя жизнь была сладкой. Мечты самыми невероятными и радостные эмоции переполняли каждый новый день. Моя хорошая, будь счастлива и дари это счастье окружающим. Будь искренней, веселой и здоровой. С днем рождения, лучик света. Люблю, целую, обнимаю. Саглара, Флоренция. Добрый вечер, любимое русское радио. Привет из Георгиевска. Папе и мужу от детей и жены. Добрых снов. Путь все невзгоды обходит тебя стороной. Это Людмила Мельник написала. Кристина пишет: Артем, спасибо за эфир, за отличное настроение. Передайте привет мужу Ване в Горловку, Кристина. Валентина, передайте привет моему обожаемому супругу Ивану и сладенькой доченьке Арише привет. И мою любовь ей передаю. Любовь Юрьевна, 1 мая мы поздравляли нашего дорогого мужа и папу Сережу с днем рождения. А сейчас медленно, но верно возвращаемся домой в Москву. Поздравьте его и вы, пожалуйста. Добра, терпения, здоровья. Любим очень сильно. Жена Любашка и лапочки дочки Анютка и Настюшка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Аня пишет: «Привет, Тёма, с праздником, с днем кондитера тебя, побольше сладких вкусняш кушать и с днем рэпа тебя! Хорошего настроения, легкого эфира». Да уж, день рэпа — это, конечно, круто. Виктор Кондратьев из Гомеля передает привет супруге Елене: «Нас многого хорошего ждет впереди, бери все сама, ничего не жди, а если в дороге что-то случилось, задери выше нос, и все получилось». Павел Сорокин: «Хочу передать привет своей девушке Марии Агеенковой, Игорю Гузенко, Сергею Борисову и всем ведущим русского радио. Также привет хочу передать в Южно-Сахалинск, Владу и тебе, Артем, удачной смены». Юлия Дурова передает привет лучшему любимому человеку, самому лучшему мужчине на свете, Павлу Дурову. «Привет, Артем, из солнечного Техаса, Техаса. Мы наслаждаемся новым столом на дворе. Погода кайф. Отличного эфира». Кристина из Маккини: «Да, стол у вас красивый, и полянка такая, ничего, мне тоже нравится. Очень здоровский стол. Такой перламутровый такие ощущения». Фотография есть в наших соцсетях, посмотрите. Дмитрий пишет: «Доброй ночи, Артем. Передайте большой привет моей доченьке Софьюшке в Москву. Она там одна учится и скучает по дому. Мы летом ее ждем на практику и ждем с нетерпением. Папа Дима, мама и питомцы Сочи, Сириус». Игорь: «Передаю привет Александру Сергеевичу. Поздравляю с открытием дачного сезона и переобувкой на летнюю резиновую». А Александр Сергеевич Пушкин вы имеете в виду или нет?

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю.

0: минутки новая песня Сергея Лазарева, поэтому оставайтесь, никуда не уходите. А Юленька из Майкопа пишет: всем добрый привет из дождливого Майкопа, ведущим и всем гостям, жителям хороших и солнечных выходных, всей семье Чечериных. Данилу, Денису, Дмитрию огромный привет. Я их очень обожаю. Ваша нервочка-мама Юленька из Майкопа. Нервочка-мама. Желаю вам уже не нервничать. Поздравьте Илью Кисарова из Клитвы от Матвея. Всем жителям Федотова большой привет от Калягина Александра. Ирина Викторовна пишет: привет сыну Александру и дочери Елизавете. Всем школьникам удачной недели. Мама Ирина. Татьяна: передаю большой привет всем родным и знакомым. Особенно привет летит в Ярославль моим одноклассникам Ире и Коле. Желаю счастья, здоровья, благополучия всей их семье и скорейшего выздоровления маме Ире и ее сестре. С любовью, Татьяна. Спасибо большое, Артем. С праздниками. Желаю всего наилучшего. Это взаимно, Татьяна. Привет от Ники из Ставропольского края. Маме, брату и папе Леше. Светлана Саяпина: добрый вечер. Поздравляю вас с весенними праздниками. А у нас в семье, благодаря моей доченьке Гавриловой Настюше, есть свой весенний праздник. Ее день рождения, Гавриловой Юлу и Настюше. Спасибо, моя милая девочка, за то, что ты у меня есть. Я тебя очень люблю.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман, тучи и пропасти.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русское радио.

Финальное сообщение в столе заказов. Анютка Жеребцова. Привет, едем с дачи. Пробки жуткие, но с семьей все в кайф. Передайте привет моей мамочке Любе, папочке Сереже, а также озорной, но очень любимой сестренке Настюшке. Олеся Кирильцева. Передаю привет мамуле, папуле Кирильцевым. Очень их люблю. Они сейчас едут с дачи в пробке. Ну вот, вот все по классике, все с традицией. Я очень их люблю и ценю. От дочки Олеси. Екатерина Пыхова. Хотим поддержать нашу

0: 16 лет. И это, конечно, ну, невероятно за ними наблюдать, какие они все смышленные, какие они все интересные, интеллектуальные, забавные, смешные. Короче говоря, девчонки, вперед, вы самые лучшие. Аленушка пишет: хочу поделиться радостью. В нашем женском семейном полку прибыло. Сегодня у меня появился песель, французский бульдожик. Это была моя мечта. Спасибо самому лучшему на свете мужу Сергею Михайлову. Люблю безумно. Привет дочуркам Насте и Софье. Все, друзья, стол заказов завершается. Следующее сообщение уже передаст Илья Крылов, а я, Сорокин, продолжаю ставить лучшие песни для вас.
1: Артем Сорокин.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Минэнерго ожидают, что в этом году будут достигнуты существенные результаты в вопросе ввода уголовной ответственности за нелегальный майнинг криптовалюты. В ведомстве отметили, что реализацию меры поддерживает Госдума и многие федеральные органы исполнительной власти. Ранее правительство внесло в Нижнюю палату парламента соответствующий документ. И к другим темам. Общественная палата на неделе поддержала идею создания в стране единого реестра домашних животных. Предложение депутатов общественники считают своевременным и действенным механизмом для решения проблемы бездомных животных. Значительная часть безнадзорных питомцев оказывается на улице из-за потери или недобросовестности прежних хозяев. Введение обязательной регистрации должно изменить ситуацию. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира, который проходил в китайском Сиане. В активе российской сборной 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Соревнования проходили с 1 по 3 мая. Российские спортсменки выступали под национальным флагом и гимном страны. Эти состязания стали первыми для наших синхронисток после того, как Международная федерация плавания отменила ограничения. Врачи не рекомендуют после майских застолий придерживаться строгой диеты. Разгрузочные дни на кефире и воде могут замедлить восстановление. Агрессивный детокс или голодание – не выход. Достаточно пить больше воды, избегать молочных продуктов и постепенно возвращаться к обычному рациону. В подавляющем большинстве случаев организм восстанавливается за 5-7 дней. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

что, меньше часа до полуночи, друзья, у нас по Москве 23.06, и в это время что-то хочется такое ночное, космическое рассказать вам. Ночь наступает после нашего прекрасного солнечного дня. Ну, например, сегодня, 3 мая, отмечается День Солнца в мире. Иногда его называют Всемирный День Солнца. Ну, я надеюсь, что все в курсе, что Солнце — это ближайшая к Земле звезда. Все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нашей планете звезда Проксима из системы Альфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца. Ну, то есть, в принципе, мало, но попробуй долети. Для Земли Солнце, конечно, мощный источник космической энергии. Оно дает и свет, и тепло, необходимые для растительного и животного мира все вещества, ну, в смысле, энергию, тепло, для здоровья и жизни людей, формирует важнейшие свойства атмосферы Земли и много-много всего. Но главное, конечно, дает жизнь нашей планете. И пусть этого Солнца вот в эти дни, майские, лето, пусть этого Солнца будет гораздо-гораздо больше, друзья. Все, с праздником!

Филатов и Кэрос на русском радио исполнили песню «Алсу». Иногда, но это классика. Кстати, как вы думаете, понравилась эта песня «Алсу»? Да, понравилась, по словам «Алсу». За последние годы в целом ее песня обрела новую жизнь благодаря волне ностальгии. И этот танцевальный трек очень даже вписался в эту ностальгию по поводу песни «Иногда». Вокалисты Дарья Победоносцева и Евгений Попов создали музыкальный диалог, передающий, цитирую, «гамму чувств лирических героев». Ну что, как насчет других-то гамм чувств? Ёлка, зодиак впереди, руки вверх уходи, Нюша прямо сейчас, песня «Целуй». Ну и я, Артем Сорокин, желаю всем, у кого еще пока вечер, хорошего вечера, тем, у кого ночер, хорошего ночера, а вам уже доброго утра.

Все-таки присматриваться к зодиаку, к гороскопу, к социотипу, какой-нибудь карте. Это все, мне кажется, сильно вторично. Лучше присматриваться к чертам характера. Вот добрый человек или не очень? А ему можно доверять или нет? А можно ли его надеяться или нет? А он вообще тебе поможет в трудной ситуации или не очень? Вот это, мне кажется, главнее, чем то, что написано там во всяких гороскопах, зодиаках. Хотя, ну, если интересно, можно и почитать, почему бы нет. Юлия Савичева в продолжении на русском.

0: Ну, наши мечты тоже сбылись. Майские праздники. Прекрасная погода сегодня была в столице. Просто лето пришло, друзья. И знаете, я перед эфиром поехал в центр города, в район станции метро Третьяковская. Ну, там дела были кое-какие. Солнце, люди гуляют, уличные музыканты играют на гитарах. Вот гулял бы и гулял, но нет. Надо работать, надо ставить музыку для лучших и любимых слушателей. Хотя, с другой стороны, это не работа, это просто радость. Как провел день Илья Крылов?
1: Привет, Артем. Мы ждали эту сказочную погоду. И вот май. Крепче обнимай и в обнимку с любимой гуляй. И вчера, и сегодня особенно ноги мои обошли все красивые столичные места. Знаешь, майская, весна, весенняя Москва, вот это замечательно, она просто прекрасна.
0: Она прекрасна, согласен. И это просто даже не нужно в магазин косметики заходить. Выходишь, да. И такие ароматы, ароматы. Подходи к этому дереву. Вот один аромат, вот другой. Друзья, ну и скажу точно, что грустинка включаться сейчас не должна по поводу того, что у нас понедельник наступает, уже скоро вторая порция выходных, а по этому поводу лучшие любимые песни поставит далее Илья Крылов.
1: С удовольствием сделаю это.
0: Все, пока, еще раз всех с праздниками и с наступающим легким понедельником.
1: Да.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ситуация в зоне международных прилетов аэропорта Шереметьево стабилизировалась, сообщила пресс-служба аэрогавани. Пассажиры проходят все формальности, получают багаж и проходят таможенный контроль без задержек. Скопление людей также не наблюдается. Ранее сообщалось об усилении контроля прибывающих из-за границы и возможном увеличении времени прохождения необходимых формальностей. Сегодня с 16:30 в центре Москвы перекроют движение транспорта для репетиции Парада Победы, сообщили в столичном Дифтрансе. В этом году парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники. В Минобороны сообщали, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой. Участие в параде также не будут принимать воспитанники суворовских, военных и нахимовских училищ. При этом авиационная часть парада состоится. В Москве разработают правила передвижения по улицам для роботов-доставщиков и их интеграции в городскую среду. Об этом сообщили в столичном управлении госавтоинспекции. На федеральном уровне прорабатывается нормативно-правовая база, которая должна будет регламентировать их передвижение. С точки зрения инфраструктуры, город просчитывает необходимые риски в инженерном обустройстве, отметили в ведомстве. Первая весенняя гроза, по данным синоптиков, ожидается в столице уже во вторник. Ветер будет юго-западный до 11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Вместе с тем похолодание прогнозируется в Москве перед Днем Победы. 7 и 8 мая город ждет прохождения холодного фронта. Могут быть небольшие дожди. Ну а сегодня в столице ожидается до 23 градусов. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: жизни нам спокойной, размеренной, чтобы как на выходных никуда не лететь, сломя голову, не суетиться по пустякам. А нормально так мы проснулись на работу с утра, а ночью выспались без проблем. И через несколько дней опять на майские выходные. Как и на прошлой неделе, работаем с этого понедельника и до четверга, а потом пятница, суббота и воскресенье – наши праздничные выходные дни. Настраиваемся, ну а пока готовимся выйти сегодня на работу. И пусть у всех все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Видим мы с вами многое, как и, собственно, знаем. Особенно на расстоянии видится все крупнее и глобальнее, когда издалека мы зачем-то внимательно с вами наблюдаем. Так же и с любовью бывает. Недаром же говорят, любовь на расстоянии. Километры проверяют и силы чувств, и показывают, настоящая она любовь или нет. И может пара друг без друга, или не может. И без конца он и она на расстоянии звонят друг другу, пишут друг другу и смотрят в камеру телефона, когда засыпают не вместе. Ну, а вы, кто уже укладывается, доброй ночи и спокойных снов. Ну, а если вы уже проснулись, «Русская погромче» и слушаем «Иванушек». Я, Илья Крылов, с вами до 7 утра по Москве.
1: Куплен машине.

Встретимся непременно с майскими выходными. Грустить, кто нос повесил, не надо, друзья. Недельку потрудимся как следует, а потом до вторника будем отдыхать. Захватим следующий понедельник и пойдем на работу только во вторник, 12 мая. Как вам такая роскошная ситуация? Я, так понимаю, не расслабляюсь здесь у микрофона и вам расслабляться не велю. У нас целая рабочая неделя после одних выходных перед другими выходными. И пусть работа чем-нибудь нас зацепит. Ну, не знаю, там, на премию начальство вам намекнет или повышение где-то там на горизонте замаячит. Главное — мечтать, а русское радио поможет вашу мечту осуществить.

И пусть эта песня Владимира Преснякова летит выше облаков прямо на первое место пьедестала золотого граммофона. Ну а пока бронза и ваши силы сдвинуть композицию с третьего места, чтобы она оказалась на вершине главного хит-парада страны. До пятницы. Время у вас есть, так что заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте. Ну а в эту пятницу, 8 мая, с 17 до 19 по столице, в эфире мы узнаем, как вы проголосовали и за Владимира Преснякова, и за всех остальных звезд русского радио. Ну а пока у вас встречи с коллегами в этот понедельник намечаются. Со мной вот уже встреча Ильей Крыловым идет, и группой «Рефлекс» тоже встречи будут. Всем привет!

гадалки не ходи. Вижу я, Крылов Илья, все линии на ваших ладонях. Линия ума глубокая, все люди умные, кто слушает русское радио. Линия сердца прямо в сердечко сложилась на вашей руке. И вы любите, и вас любят. Ну а линия жизни длинная-предлинная. Жизнь ваша пусть будет яркой и беззаботной, без вины и виноватых. И она не виновата. Песня группы А-Студио, что нравится нам и хочется ее послушать вновь и вновь. И давайте это сделаем прямо сейчас.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: интересом понаблюдаем за Мари Краймбрери на русском радио, когда певица придет к нам в гости завтра в вечер на русском. Подключайтесь к видеотрансляции на сайте rosradio.ru и в официальной группе в Одноклассниках. И слушайте завтра вечерний гостевой эфир. Ну а далее у нас будет «Сладко» от группы «Серебро». И девушки, как звезды, могут прямо сейчас прибавить звук и подпеть Андрею Губину. Ну а потом, потом и девушки, и парни, все заглядывайте в стол заказов. Будет весело.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: лучшее радио.
1: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ-78010-34.
2: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.
3: Сообщение на русское. Спасибо, что высидели нужное время, чтобы стол заказов дождаться. Пишите прямо сейчас ВКонтакте, Одноклассниках Русского радио и на номер 8-916-003-105-7. Все наши мессенджеры к вашим услугам. Меня зовут Илья Крылов. Позволь передать привет и сказать «люблю» своей прекрасной жене Анастасии, ее муж Хабил. Дальше София пишет: «Доброй ночи, русская. Играли в квиз, очень классно провели время. Большой привет маме Наталье, папе Игорю, брату Коле и Диме. Люблю вас сильно, мои дорогие». Илья передает привет своей сестре, желает удачи, чтобы все было у нее хорошо. «Здравствуйте, любимое русское радио», это уже следующее письмо. «Хотим поддержать нашу любимую дочь Лизу Пыхову и весь коллектив школы Art Sky города Смоленска, который выступает в Санкт-Петербурге, город Пушкин. Девчонки, вперед, вы самые лучшие, победа будет за вами. Семья Пыховых из Смоленска появилась в столе заказов на русском радио».

Москва – это там, где ты, дорогой слушатель Русского радио. Так что ваш московский номер 8-916-003-105-7. Да, это ваш телефон. Где бы вы сейчас ни жили, телефон вашего счастья в столе заказов. Еще раз напомню, 8-916-003-105-7. Скорее пишите. Илья, доброй ночи, спасибо за эфир. С добрым утром. Желаю, чтобы в предстоящий день никакие мелочи и неприятности не омрачали настроение. Все задуманное совершалось легко и с позитивом. Оптимизма, легкости, добра и всего наилучшего. Продуктивной всем недели. Своим пациентам желаю здоровья, удачи. Даниил Соток. Поздравляю тебя с 2 вторыми местами на соревнованиях по тэквондо. Это была Людмила из Уссурийска. И еще. Кристина Чернышова своей дочерке Маргаритке в Донецк отправляет привет. Выздоравливай поскорее, мое солнышко. Очень тебя люблю. Все будет хорошо.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем программу. Илья Крылов у микрофона из Хабаровска. Привет от Ольги. Хочу поздравить с 25-летием, пишет Ольга, Сабину Мирзоеву. Желаю всего наилучшего. Русское радио присоединяется. Еще одна Ольга нам написала: доброй ночи. Хочу передать привет ночной смене. Село Маламино Краснодарского края. Девчонки, мальчишки трудятся на пекарне. Спасибо им и большой привет. От Оксаны из Ялты дальше привет летит любимому мужчине. Он сейчас занимается ремонтом машины. Славик, я тебя очень сильно люблю. Елена из Москвы черкнула: доброй ночи, едем в Москву с загородного участка. Пробка, уже хочется спать, но до дома еще далеко. Максим, не гони сильно. Всем доброй ночи и домашнего тепла. Домашнее тепло, уют, все, что хотите. Ну и, конечно же, музыку дарим мы здесь, на русском радио. Вам, друзья дорогие, кто не спит, кто куда-то едет или идет, неважно, пишите. 8-916-003-105,7. Контакт, Одноклассники. Здесь стол заказов. Продолжаем.
0: Стол заказов на русском радио.

Так точно все получится, если напишете в стол заказов. Все будет хорошо и будет всем счастье. Доброй ночи, скорая помощь Белгородской области. Всем сменам привет от Сергея. Доброй ночи, русская. Прошу передать ночной теплый привет городской клинической больнице 64 имени Виноградова. Всему отделению эндокринологии и кардиологии Давиду Аганесяну, Сергею Борисову, всему филиалу Южный ГУП МОЗ Гортранс-площадка, теплый стан, Красная Пахра, Очакова, всем, кто меня знает, а также тебе, Илья, теплой легкой ночи под кофе и классной музыки. Павел Сорокин, город Москва, с наступающим 9 мая. Еще всех нас Павел поздравляет. Спасибо большое, взаимно, наш дорогой друг. Дальше мамуле и папуле Кирильцевым летит привет. Очень сильно их люблю. Они сейчас едут с дачи в пробке. Люблю, ценю от дочки Олеси. Большое спасибо. И из Тулы Егору Грошеву привет летит. Желаем сегодня хорошего рабочего дня ему. От семьи Гуровых было это.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2 часа, уже почти 28 минут, время московское. Продолжаем дальше стол заказов на русском. Меня зовут Илья Крылов. Доброй ночи. Сегодня целый день путешествуем. У меня день рождения. Возвращаемся домой. И снова под русское радио. Удачной нам дороги и отдыха. Привет любимым мужчинам. Это муж Виталий и сын Эрик. Оксана отправила это послание. Спасибо вам, Оксана. Доброе утро, любимое русское радио. Большой привет хочется передать из Уссурийска от бухгалтеров МЦФО. Хотим поздравить Наталью с выходом из отпуска. Желаем продуктивной рабочей недели и отличного настроения. Девчонки, ребята, поработаем с вами недельку, а потом у нас опять майские выходные. Целых 3 денечка будем отдыхать. Катюнька Аргишева передает большой привет русскому радио. Доброй ночи вам, дорогое любимое русское. Приветик ночной смене Мега Яблоко девчонкам и мальчишкам, которые сейчас делают вкусную выпечку. Ой, ну, хочется порадоваться за вас и, знаете, мысленно откусить кусочек от вашей выпечки. Доброй ночи, русское радио. Большой, огромный привет моему армейскому другу Антону Зайцеву. Вы супер, русское. Григорий Грицай оставил это послание.
0: Стол заказов русского радио.
2: Я все еще...

0: В эфире средства массовой информации Space FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 декабря 2011 года. Регистрационный номер ЭЛТУ 780-10-34.
1: Возрастное ограничение радиоканала старше 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Русское радио» для детей старше 12 лет.

0: Я тоже Илья Крылов, как перекати поле. От одного сообщения перекатываюсь к другому на русском радио. Напомню, написать можно в Макс русского мессенджера. Наши работают 8-916-003-105-7. И странички в ВК и Одноклассниках тоже вам помогут в столе заказов. Привет, русское радио. Возвращаемся из Беларуси. Классно отдохнули. Большой привет моему мужу Антоше. Люблю тебя сильно. Твоя нямочка, она же Аня. Доброй ночки, любимое русское радио. Большой привет Артуру. Артур, ты так далеко от меня, но твоя забота и любовь сближает нас. Я тебя люблю, твоя Флюза Булатова. И еще хочу передать привет мужу Лапке и сыну Артему. Едем с дачи, стоим в пробке, но выходные того стоили. Люблю вас, Аня. Анечка и вся ваша семья. Ну вы, ребят, потерпите, все остальные, кто если где-то в пробке стоит, доберетесь до дома. Зато как мы отдохнули, а сколько шашлыков вкусных съели.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: заказов на русском радио.
1: Илья Крылов у микрофона в студии Русского радио. С вами, а вы со мной. У нас стол заказов полным ходом идет. Илья, доброй ночи. Всегда рада, Илюша. Ваша уверенность и оптимизм действуют на меня положительно. О, как удачного эфира. Елена, Екатеринбург. Лену, спасибо огромное. Я стараюсь, как маг-волшебник. И вам, и всем остальным лучики тепла, добра посылаю. Привет, любимое Русское радио. Едем с семьей и домашними питомцами от мамочки из Волгодонска в Знаменск. Привет мужу Антону, сыну Алешке и доченьке Алинке. Всем желаю классного настроения. Это была Маринка. Сергей Ильин передает привет всем полуночникам. Всех с продуктивной неделей короткой. Привет, Илья, Подмосковье на связи. Привет и всем, кто настроен на волну Русского радио. Заряди какой-нибудь весенний трек. Спасибо заранее. Сергей, а давайте потанцуем и с вами, и со всеми, кто сейчас на ночной волне Русского радио, где-то утренний, неважно, зажигаем.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: он у меня есть. Это самый прекрасный человек в моей жизни. И еще привет, Русское радио. Пожалуйста, передайте следующее. Евочка Киндина, с прошедшим днем рождения тебя. Расти умной девочкой, доброй, послушной и помогай всем нам. Максим, Москва и все остальные родственники присоединяются. Русское радио, естественно, куда же мы без поздравления.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза красные, далеко нет.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: все мы в каких-то поисках каждый понедельник находимся, особенно после праздничных выходных. Гуляли, отдыхали, отмечали, хоп, будни настали. Главное себя для начала найти, понять, где ты, с кем ты, сколько времени на часах, ну а потом уже найти и все остальное, всех остальных. И если вы открыли прямо сейчас глаза, сообщаю, играет и поет русское радио. В Москве 3 часа 3 минуты, в микрофон говорит Илья Крылов, это я, если что. Ну а за окном у нас 4 мая, понедельник, не проспите, пожалуйста, на работу, как бы и кому тяжело не было сегодня. Как говорится, отшумели майские праздники, как летние дожди, но сказала русское радио, новых майских жди. Вот и ждите под этот суперхит.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.